Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
4: Right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на ДФМ с телефона и скачайте.
5: Right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио DFM.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио DFM. DFM.
1: В Москве 7 часов. Radio DFM.
2: Разбудите! Саймон!

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, бонжур, ух ты, ди человеки, поздравляем, сегодня последний рабочий день недели, разгоняем усталость быстрее, чем запах шашлыка, собирает соседи со всего района, это витамин D шоу, разбудилники.
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланча.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон, симметрично.
1: Зиба-зиба.
2: Друзья, тут с Саймоном произошла история, пока он ехал до нашей студии. Он кое-во что вляпался. Да? Но не подумайте плохого. Да. Это не то, что вы подумали.
1: Ну вот тут я поехал заправиться, вот выхожу из машины и наступил на мини-лужу.
2: Так, из чего?
1: Да, небольшая лужа, а там что-то такое, знаешь, что-то масляное, полувонючее. И я спрашиваю у заправщика, а это что за лужа-то? Это чуть-чуть дизель, чуть-чуть немножко тут. А я же не люблю запах бензина вообще.
2: Да?
1: И ехал в машине, и воняет, там воняет как будто цех, понимаешь? Как будто газонокосильщик в машине.
2: И сейчас пришел с комментарием от меня, воняет.
1: Да. Я не люблю. А ты любишь запах бензина?
2: Мне как-то вот ровно. И по-настоящему люблю странные запахи. Например, запах краски. Если кто-то красит забор, я прям подойду к этому человеку
1: и поцелую
2: с ним. Нет, обожаю.
1: У нас с тобой легкие, не братские. Блин, вот это для меня главная пытка жизни.
2: Ну и классика прекрасных ароматов. Запах сгоревшей спички.
1: Кать, я вышел из чата. У нас с тобой такая миндальная связь, но по запахам у нас не братские.
2: Рассинхрон.
1: А
2: ты знаешь, что в деревнях, например, в уличном туалете спичку используют для того, чтобы сбить запах туалета?
1: Освежитель воздуха?
2: Да, типа того.
1: Это же, как это называется, диоксид серы.
2: О, ты даже знаешь. Нет, а что? А чем? Вот я знаю, что ты любишь запах скошенной травы. Ты что, в туалет с собой скошенную траву понесешь?
1: А ты что, не слышала, что FIFA уже продает газон этот от стадионов?
2: Серьезно?
1: Чемпионата мира, да. Куски газона с запашком, понимаешь?
2: Как FIFA любит зарабатывать, конечно.
1: Они умеют. Слушай, удивительно, вот то есть по запахам, как у нас легкие, да, вот, ну, отличаются. Допустим, есть африканская рыба, сушеная рыба, сушеная треска, называется окмо.
2: Окбороко?
1: Окбороко. Вот это окбороко воняет на всю квартиру. Когда я это варю, моя просто говорит, блин, я сейчас просто умру от этого запаха. Я ей говорю, я же не понимаю, как ты кайфуешь от запаха бензина, как кайфуешь от запаха сгоревшей серы, вот этот диоксид. Поэтому, видишь, рассинхрон везде существует по запахам.
2: Да, это правда. Но, наверное, это как-то эволюционно было сделано, что нам одни запахи вау, другие фу. Но как так распределилось, что мы по-разному на них реагируем?
1: Ну, потому что наши предки вот какое-то что-то взял, поел и капутился.
2: Ну.
1: И другие больше не нюхают, понимаешь?
2: Ну, получается, а у нас-то разные вкусы на запахи. Почему так-то тогда?
1: Ну, сложилось. Вот, то есть одни готовили, другим, ну...
2: Так исторически сложилось.
1: Да, да. Так что я притащу окбороку, а ты попробуешь.
2: Окбороку?
1: Да. Попробуешь на себе. Может быть, это тебе, наверное, зайдет, раз бензин заходит.
2: Приходи, повоняй немножко в студии радио
1: ТФМ. Я и так стою, воняю, Кать, бензином.
2: Да нормально все, ничем не пахнет. Да.
1: Мне кажется, ты, наверное, просто говорит, меня лстишь.
2: Люди сейчас слушают. Ничего себе, он там даже потоптался на бензине. Ну-ка, адрес. Люди ищут тут как бы.
1: А другой в нем купается.
2: Заявки на пробушку. Вот о чем я хотела
1: запаха бензина, если что.
2: Группа ВКонтакте под последним постом можно написать свое имя, свой город и просьбу, кого мы должны разбудить. А также можно отмечаться в наших мессенджерах.
1: О, кстати, пока нет функции сообщения с запахом, да? Хотя уже сейчас тестируется. Именно.
2: Серьезно?
1: Да, то есть ты можешь что-то приятное из запаха отправить.
2: Или наоборот неприятное. Лови!
1: Плохому начальнику, что ли? Ну что ж, ребят, всем отличного настроения. Встречаем постоянный праздник!
2: И наш гимн!
1: What? Без запаха бензина.
2: What?
1: Встаю, Ваня.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь приятно пахнут. Катя Бодрова.
2: Это новый аромат, да, этот духов. Запах бенза, да? Или бенз.
1: И бензиновый тут один человечек стоит.
2: Фу, мне не нравится.
1: Диджей Саймон.
2: И здесь Катя Бодрова, которая обожает запах бензи. Ну, слушай, ну, кстати, это плюс мне. Я думал, стою, воняю, а тебе нравится. Окей.
1: Заявки на пробушку получили, группу ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: Ага, а я оттуда, то есть из мессенджера. Так, кто начинает у нас сегодня? Карина. Карина пишет: «Разбудите моего мужа Артема. Едем в Краснодар на машине. Ему нужна пробушка. Надеюсь, именно он сидит на пассажирском сиденье».
1: Или они меняются.
2: А, ну, кстати, да, это тоже, фишка. Ну что ж, погнали. Будем спящего водителя или пассажира. Let's go.

0: Ну что ж, как вчера не было футбола, и я как понимаю, в понедельник уже не будет вообще футбола.
1: Да.
0: Как нам жить-то?
1: Вообще не понимаю.
0: Ладно, что-нибудь придумаем.
1: Ладно. Артем из Нагаева пишет: всех с пятницей, разбудим Олю и Арину.
0: О, Оля, Арина. Ну что ж, из-за того, что у нас скоро будет футбол не ломки, сегодня постараемся больше сыграть футбол не гимн. Да, поехали. Этот гимн вы точно все знаете. Вспоминаем две штуки 18-й год.

0: Он сейчас Гирета икает или этот или чихает? Как по-русски?
1: Икают. Это у вас чихают.
0: А в Африке чихаем, да. Когда нас кто-то вспоминает.
1: Что, привет?
0: Привет уже, да?
1: Да, у тебя будет?
0: У меня привет, что-то есть, да. Смотри, пишет этот раз Алисия. Разбудилники, всю ночь не могла уснуть. Придумывала идеи для нового проекта. Теперь на основной работе засыпаю. Подработка, наверное, да, типа, да?
1: Да, или у тебя, когда нахлынывает на тебя вот это вот что-то, нечто. Да. Хочется вообще не спится.
0: А у тебя во сколько эти мысли приходят?
1: Ну, по-разному.
0: У меня в 3-4 ночи.
1: Не, ну такое нет, это я сплю, у меня глубокая фаза сна в это время.
0: Это у меня золотое время для креатива, прикинь?
1: Серьезно?
0: 3-4, просто прет, как не по-детски.
1: Вау.
0: А на работу надо еще вообще выходить в 7 утра, понимаешь?
1: Катюша и Саймон, разбудись, пожалуйста, Димку и Витьку. У них впереди длинный рабочий день. Алтайский край, Алейск.
0: Воу.
1: Город.
0: Алейск.
1: Алейск.
0: А я уверен, что мэр, наверное, зовут Алисия, да? Так, ну что ж, Алейск, включи тусовку. Катя, вот, наверняка ты расскажешь про историю этого трека. Red Card.
1: Иван Бартон, арбитр футбольный на чемпионате мира 2026. Что?
0: Дал красную карточку, да?
1: Дал красную карточку одному парню. И на весь стадион очень смешно это комментировал.
0: Да, он это сделал невозмутимо.
1: С акцентом.
0: И строго. Понимаешь? Иван Бартон или... Ну, некоторые
1: как мы его
0: говорят,
1: прозвали, Иван Батон?
0: Батон, да. Ну что ж, погнали. Вот трек сделали из этого, и теперь он завирусился везде. Опа! Этот трек сегодня
1: все
0: услышим.
1: Сейчас все будет.
0: Эй! Давай, давай! Decision is red card!

0: У нас впереди игра, никаких карточек красных и желтых не будет.
1: Мы красные показываем имена сну.
0: Разве что так. Телефон прямого эфира 8495-956-1012. Звони, поиграй, забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Rewind Selecta, DJ, давай на бис.
0: 8495-956-1012.
1: Oh yeah, decision is red card. Это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку. Вам, Бартон, хватит.

0: Саймон
1: и Катя. Ла-ла-ла-ла.
0: Разбудилники.
1: Ла-ла-ла-ла. На радио DFM.
2: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
3: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Черри-черри, бэнг-бэнг, ола, дисватасфера. Здесь каждые бутсы находят свои ноги. Это оле-оле шоу «Разбудильники». В студии комментатор этого мяча Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, сейчас проверим, чей идеальный мяч. Время игры на паре.
3: С нами играет Максим из Москвы. Макс, привет.
4: Здравствуйте, здравствуйте, разбудильнички.
2: Здравствуйте.
3: Ой, как ты нас ласково. А как себя ласково называют?
2: Разбудильнички.
3: Макс.
4: Ну, меня Мася.
3: Мася?
2: Мася, вау. Интересно.
3: Запомнили.
2: Как Макс?
4: Ну, бывает Масса.
3: Масса?
4: Филиппе Масса.
2: О, ты из Формулы-1 смотришь, красавчик.
3: О, нашли друг друга.
2: Ну, это бразильский гонщик, да, Филиппе Масса. Почти чуть не стал чемпионом мира в 2008 году.
3: Ну все, ребята, матч есть, пара образована. Саймон и Мася тут в эфире, если они пока пообщаются насчет Формулы-1.
2: Ну, кстати, быстро спрошу, а за кого сейчас болеешь? Ты еще смотришь гонки?
4: Да, я, как и Анастасия, болею за Ландо Норриса.
2: А, за Ландо Норрис, окей.
3: Я за Эклерчика.
2: Ну, а ты знаешь, что Ландо сейчас 10 мест получил, да, штраф? Он будет, ну, потерять 10 мест вот завтра, послезавтра.
4: Да, ну, что ж теперь.
3: Ну, я пойду, ребят.
2: Да? О, да? Кат, ты здесь? Ну, давай к нам, давай присоединяйся к нам.
3: Хорошо, игра на паре. Что будет происходить, Мась? Ставится таймер на 1 минуту. Мы тебе перечисляем персонажей, личности, иногда предметы, а ты ищешь им пару очевидную или напарника. Всего нужно найти 5 пар. Когда не знаешь, просто кричи дальше. Готов?
4: Готов.
2: Ну что ж, тогда вот найди пары вот к следующему слову. Филиппе Масса.
4: Михаил Шумахер.
2: О, да, они были, кстати, напарниками.
3: Норм. Джей-Зи.
4: Джей-Зи и Тимберлейк.
3: И Тимберлейк?
2: Ну, они музыканты, может быть, по такому соображению.
3: Если так, то ладно, принято дальше.
2: Так, ин.
3: Инь.
4: Еще раз.
3: Инь. Есть такое понятие, черное-белое.
2: Японское, да.
4: Инь-янь.
3: Да,
2: это японский или китайский, я уже не помню.
3: Нет, тоже не помню.

0: Оттуда,
1: не
0: да?
1: Очень знаю.
0: Оттуда, да? Ну что ж, Иван Бартон.
2: Футбол.
0: Окей.
3: Я бы ответила красная карточка. Red card.
0: Red card.
3: Алиса Иванченко.
2: Вратарь? Ворота?
0: Катя, я не знаю такого.
3: Она шарит в натальных картах чисто. Ее соведущий?
0: Она не вратарь, да?
3: Нет, ее соведущий Дима Журавлев.
0: Вот ты просветила.
3: Сразу видно, что парни, вы не смотрите это шоу.
0: Да?
3: Еще одно слово буквально давай.
0: Да, еще одно слово. Том.
2: И Джерри.
3: Отлично.
0: О, четко. Слушай, красавчик, не только Формула 1 смотрит.
3: Я так понимаю, у нас есть победитель. Его Мася зовут. И он забирает фирменный мерч от радио DFM.
0: Маса, вообще, так непривычно, да? Ну что, Маса, у тебя есть 5 секунд на привет?
2: Всем большой привет, очень обожаю ваше радио.
0: Вау.
2: Каждое утро смотрю, слушаю, слежу за вами.
0: Вау.
2: Вот. Большое вам спасибо за ваше шоу.
0: И спасибо, тебе зиба-зиба за комплимент.
3: Мась.
0: Маса.
3: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александра, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
3: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
4: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
9: Печи и камины в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-2280.
12: Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг к карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
3: 16+.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Подкаст «Будильники» на Радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Акуна матата. Ди стадион. Всем жизни без проблем. Это солнечно-витамин D шоу. Разбудильники. Двойной эспрессо из мемов и оптимизма для тебя наварила наша мемобариста Катя Бодрова.
3: И здесь же тот самый Саймон.
2: А сейчас мемоскоп. Прогнозы, которые никогда не проигрывают в полуфинале. В отличие от Франции и Англии. Ладно, все. Я звезды, сорвался, успокоился.
3: Звезды расскажут, какой ты подкат сегодня.
2: О, маме взять не нужен.
3: Именно.
2: Овны.
3: Сколько времени? А свободного? Да, правильный вопрос звучит, который час, но не бойтесь допускать ошибки ради победы.
2: Ну, это, кстати, хороший пикап.
3: Да, это мой первый пикап в моей жизни. Помнишь, я тебе сказала?
2: Да, да. А сейчас уже заезженный, нет?
3: Сейчас уже, конечно.
2: То есть ты пару-тройку раз это уже слышала, да?
3: Угу.
2: А, ну тогда все, да, уже все, баян стал. Так, близнецы?
3: А себя пропустишь?
2: О, неужели? А, тельцы, воу, тельцы.
3: Вашей маме зять не нужен? Звезды советуют, сегодня придерживайтесь классики.
2: Ну, это баянище ваше, на самом деле. Близнецы.
3: Вы не поисковик, просто у вас есть все, что я искал. Сегодня есть шанс найти то, что давно искали.
2: Ну, звучит неплохо, но чувствует тоже, наверное, баян, да?
3: Да нет, кстати, я никогда не слышала. Ну, свой адрес так уж точно.
2: За все эти годы про поисковика не...
3: Нет.
2: Вау, окей, раки.
3: Можно с вами фото? Хочу познакомить маму с девушкой. Ну, или парнем своей мечты.
2: А, или с будущей женой, и она сразу смылась.
3: Сегодня вы про семейные ценности.
2: Это раки, да, были, да? Так,
3: да.
2: Дальше львы.
3: О, тебе это понравится. Okay. Вы не бензин, на вас высокий спрос.
2: О, ну это актуально, актуалочка.
3: Для вас важно знать повестку дня.
2: Актуалочка, да. Так, это львы были. Так, дальше девы.
3: У вас есть карта? Я заблудился в ваших глазах. Под вашим натиском сдастся даже навигатор.
2: Блин, мне кажется, прикол, наверное, в том, что они, ну, полусмешные, да? То есть это даже заставит девушку чуть-чуть улыбнуться.
3: Ну, именно, конечно.
2: И она растает. Так, виси.
3: Было больно, когда с небес упали. Фантазии сегодня хоть отбавляй.
2: А как тебе ответила на такой подкат сегодня? Поэтому я в гипсе.
3: Вот почему я лежу в больнице.
2: В гипсе, да, ужас. Так, скорпионы.
3: Я, конечно, не Мбаппе, но хотел бы с вами, вами повелевать. Он же диктатор.
2: И сразу музыка «Мбаппе, диктатор» играет в голове.
3: Вар просит отменить этот подкат, но звезды не против.
2: Ой. Это, конечно, тот неловкий момент, когда она вообще футбол не смотрит. И даже не поймет, о чем речь идет. Стрелцы!
3: Вы что-то уронили, мое сердце. Сегодня звезды советуют заняться здоровьем. Кардио подойдет.
2: Это ничего, да?
3: Mm-hmm.
2: Мило, да? Так, козероги.
3: Ты случайно не ипотека? Потому что я влип надолго. Сегодня вас закружат финансы и романтика.
2: Знаешь, ничего, да? Это зашло. Так, кто, козероги?
3: Водолей.
2: А, водолей, окей.
3: Ты как шаурма в 3 часа ночи. Понимаю, что не надо, но очень хочется. Звезды намекают, можете устроить чит-мил.
2: Но, однако, нормально зашло. Блин, рыбы.
3: Твои родители случайно не пекари? Откуда такая булочка?
2: Бро, это...
3: Сегодня важно закрыть углеводное окно.
2: Слово «булочки» не говори, когда с девушкой познакомишься. Никогда. Булочка.
3: Да нет, это, кстати, вот это популярный подкат.
2: Думаешь? Но мне кажется, если вдруг...
3: Знаю.
2: Вдруг она бодипозитив, еще и ты ж булочку говоришь, все.
3: Ну хорошо, давай переиначим. Цельнозерновая булочка.
2: О, это я понимаю. Это
3: сразу
2: я понимаю.
3: Попаю.
2: Я на это ведусь, да. Ну что ж, еще есть? Змеинусты нет?
3: Никому не подкатывают.
2: Блин, как, мне так все понравилось. Может быть, сейчас быстро придумай что-нибудь для змеинуст. Какой подкат еще есть из вокабуляра?
3: Ты меня спрашиваешь, кто в этой жизни подкатывает чаще?
2: У меня все на автомате происходит, поэтому у меня их нет. Ладно, все. На сегодня все.
3: А, я помню еще какой-то...
2: Ты не океан, я утонул в твоих глазах.
3: Да, хорошо.
2: Вот.
3: Я что-то помню про гиганта. А вы случайно что-то выпали из мешка гиганта, что-то такое?
2: Не, бугаина выпал, да?
3: Ой, ладно, не будем.
4: Ребят, вот тут и не договорились.
3: Нет, он еще пикапер.
4: Да, пикап закончились. Значит, наш выход тоже. Это Мемоскоп, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Зиба-зиба за внимание. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Красота.
3: Разбудильники на радио ДФМ, наша любимая рубрика «Киносай» и пятничные рекомендации и подборки, что посмотреть в выходные.
2: Да, сегодня в «Киносай» один крышесносный боевик, один ромком и один сериалчик тебе на выходные. А если любишь кино, не забудь затариться у меня в мессенджере DJ MC Simon. Итак, начнем с ромкома, потому что его очень мало в «Киносай», если заметила, да? Ваших практически нет. Я сейчас решил именно исправлять ситуацию. Для любителей этого жанра и тех, кто хочет увидеть, как хорошо выглядит Дженнифер Лопес или Дженнифер Попес в купальнике, фильм называется «Служебный роман».
3: Вау, они пересняли?
2: Не та прекрасная классика российская, конечно. Это не тянет, но на один раз можно. То есть фильм «Две штуки» 26-го года. Не, как сказать-то, этот... Да, да, я уже сказал, что не то шедевр, да? Не
3: да.
2: Того. Так, ну что ж, по сюжету, руководительница авиакомпании запрещает романы среди сотрудников. Но появляется новый юрист, и в ее сердце начинается турбулентность. Вот коротко о сюжете. Далее, что у нас дальше? О, смотри как. Новый сериал «Lucky» называется, с актрисой Аня Тейлор-Джой.
3: Та самая «Ход королевы».
2: О, да, кстати, кто не смотрел этот сериал, очень рекомендую. То есть про гениальную шахматистку, да? Которая, да. Ну что ж, а в новом сериале «Lucky» она играет мошенницу.
3: Аня?
2: Да. Аня теперь мошенница. Вот она участвовала в крупном ограблении, но все пошло не по плану. И теперь она пускается в бега. За ней охотятся ФБР и опасный криминальный авторитет. Вот тебе коротко
3: сюжет.
2: Боевичок, триллер, все в одном.
3: Хорошо.
2: Ну, как в шавухе, да, все валят. Вот так же. Ну что ж, третье. Напоследок, как и обещал, крышесносный боевик. «Живая ярость». Ты смотрела?
3: Нет. Yeah.
2: Ух ты! Так, ты смотрела фильм «Old Boy»?
3: Да, давно.
2: «Две штуки» третьего года.
3: Да.
2: Корейский, вот, да. Нереальный фильм. Вот, я не рекомендую смотреть ремейк, а именно оригинал, да, «Old Boy». Так, кто помнит сцены, знаменитую сцену драки в коридоре в фильме «Old Boy», где главный герой, вооруженный лишь кузнечным молотком, пробивается через толпу бандитов? Вот такое зрелище тебе ждет в фильме «Живая ярость». О том, как отец сражается с безжалостными бандитами, чтобы спасти свою похищенную дочь.
3: А какого года?
2: Фильм прошлого года, но во многих странах именно в этом году его показывают. «Живая ярость». Просто мясо.
3: Тогда от последнего «Живая ярость». Что еще?
2: Потом была «Lucky». Это с Аня Тейлор-Джой. И «Служебный роман» с участием Джей Ло в купальнике.
3: Да, было бы забавно, если бы это был ремейк нашего фильма с участием Джей Ло.
2: Очень смешно.
3: Очень, да. Но «Сухая».
2: Сухая, да.
3: Нет, мокрая.
2: Нет.
3: Хорошие сапоги, надо брать.
2: Сухар, он сначала сказал сухар, а потом сухая.
3: Накинули идею.
2: Не, потрясающий фильм. Это, кстати, мой самый любимый российский фильм.
3: Правда?
2: Да, «Служебный роман». Я уже смотрел, наверное, раз уже 5.
3: Приятного просмотра.
2: Не. Разбудилники радио.

0: пятницу, неважно, какая погода, неважные новости, на что пошла мода. Самое главное – улыбаться. Почё разбудилники, просыпаться.
1: Реклама. Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
2: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче, маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
5: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков» и «Н», дом мебели «Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Дом мебели на «Индустриальной». Вымар просто нереальный.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
9: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
10: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
8: А это вы сами сделали?
9: Мы как для своих, любимых и родных.
10: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
9: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
10: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, йоу, дилетная веранда. Ура, пятница. Разгоняем кортизол быстрее, чем люди выкладывают фотки закатов с подписью «Как быстро летит лето». Это «Кортизол. Понижающее шоу». Разбудильники.
2: Здесь Катя Бодрова.
1: Я Диджей Саймон, черный перец. Акбала Омерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон. Пока еще в такси можно оценивать работу водителя не с помощью звездочек, а с помощью футбольных мячей. Сколько мячей ставишь?
1: До понедельника, что ли?
2: 3-4-5. Да, но уже в понедельник болельщики, спортсмены разъедутся по домам. А термин, который родился в шоу «Разбудильники», это футбольная невыспалочь, канет в лето. Предлагаю накидать сразу тему, о чем мы будем говорить, кроме футбола, потому что, чтобы не встать в ступор в понедельник.
1: Я чувствую, что в понедельник уже обратим внимание на то, что лето не горячее. Жары нету.
2: А то мы даже не обращаем на это внимания. Да. И о том, что лето заканчивается.
1: Заканчивается. Ну, хотя мы будем, наверное, стараться радоваться тому, что...
2: Сколько осталось, да?
1: И да, и наслаждаемся.
2: Сколько осталось, все наше.
1: Мы же по жизни оптимисты.
2: О чем еще? О погоде, понятно, о летней.
1: Да.
2: Больше говорить о кино, возможно, будем.
1: Кинчик, но по любосу, Формуле-1.
2: Про формулу.
1: О том, что можно бензином повонять, как и я сегодня.
2: О прекрасном запахе спичи.
1: Еще
2: темы. Арбуз, дыня, мы обсуждали?
1: Кстати, арбуз, дыни еще не было. Окрошка на квасе или на кефире?
2: Это на майских было. Мы с тобой активно обсуждали.
1: Окрошка уже была?
2: Да, окрошка. А вот арбуз, дыня, ну как не особо.
1: На арбуз это, кстати, больше август же. Пока не сезон, как я понимаю, да? Август еще не наступил, а в августе...
2: И все, что ли, у нас больше нет тем?
1: Не, а еще есть тема, знаешь, какая? Скоро у нас отпуск. То есть мы же должны подготовить народа, что мы надолго уйдем, так что...
2: Морально.
1: Да, морально. Вот как вариант. А если что, как бы, если что-нибудь напечешь, как киш лорен, да, или как там у тебя называется?
2: Киш просто.
1: Киш, вот, или наваришь борщ по-новому, без сметаны, вот, и обсудим.
2: Обсудим мои новые кулинарные успехи.
1: Почему бы и нет? Но я попробую, вот, и... Ну, вижу ли я или нет.
2: То есть выкрутимся, думаешь, без футбола.
1: Абсолютно, не переживай. Мы же вижили без футбола.
2: Так удивительно, как ты прикипаешь к теме, привыкаешь об этом говорить, и даже грустно становится.
1: Кать, поверь мне, грустно будет понедельник, но наша задача сделать так, чтобы никто не грустил.
2: Мы возьмем всю грусть на себя, ребята.
1: Конечно.
2: Заявки на пробушку, если что, можно оставить прямо сейчас. Группа ВКонтакте под последним постом. Что нужно делать? Написать, как себя зовут, где ты живешь и кого хочешь разбудить.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, группу ВКонтакте под последним постом «Вижу».
2: Кат, ты же только что сказала, Сай, после футбола о чем будем говорить-то? Я уверен, что мы долго еще будем обсуждать фильм о DC Кристофа Нолана.
1: Который нам предстоит только увидеть в кино.
2: Да, то есть киномир, кроме этого фильма, больше ничего не обсуждает.
1: Там я только тебя услышал.
2: Сколько вообще топ-актеров вообще? Мэтт Дэймон, Зендея, ее бойфренд. Это просто... И сейчас уже пишут, что это шедевр кино. То есть это лучший фильм Кристофа Нолана на сегодняшний день, пишут кинокритики.
1: А в кино с какого числа?
2: Я уже точу обувь и ноги. Вот где-то с 23-го.
1: Бензиновую.
2: С 23-го, что ли, что-то в этом роде.
1: Июля?
2: Да, уже скоро. То есть он уже сейчас, он в эти выходные уже пойдет.
1: Заинтриговал.
2: Это, я не знаю, я уже ноги уже поточил. Поэтому я уверен, что долго будем обсуждать что. Ну что ж, пока вот у нас в мессенджере пишет, кто этот раз? Пишет Андрей. Разбудите меня, пожалуйста. Вот, меня зовут Андрей. Сегодня решил начать новую жизнь. Ого, не с понедельника. Так хотя бы с подъема. Вот он пишет. Ты поняла что-нибудь?
1: С подъема?
2: Да.
1: Нет, не очень.
2: Хотя бы с подъема. Это... еду на рыбалку на выходные. А, нет, это уже другое сообщение.

0: Катя, я сломался.
1: Короче, новая жизнь у человека, да, какая-то?
0: С пятницы, да.
1: С пятницы.
0: Не с понедельника,
1: класс,
0: как обычно.
1: Вот. Поддерживаю.
0: Может, так, кстати, проще, то есть меньше давления, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот, конец, конце недели. Ну что ж, погнали, пока лишнее не проболтали. Алле, алле, алле. Остатки футбола.
1: Остатки сладкие.

0: Доброе утро, D-People. Катя, Сай, разбудите меня, пожалуйста. Завтра в отпуск, едем с детьми в Питер. А сегодня нужны силы пережить рабочий день. Мария из Новокуйбышевска написала.
1: Вау, Санкт-Петербург родной. Но желаю вам классного отдыха. Поехали!

0: Ну что ж, доедаем остатки футбола. Пишет нам этот раз Игорь. Еду на рыбалку на выходные. Сейчас в дороге клюю, как рыба.
1: На что клюешь-то? Настасья пишет. Я сама из города Котласа.
0: Котлас?
1: Котласа. Не знаю, как ударение.
0: Красиво.
1: Звучит как Тед Лассо.
0: А Котлас по-английски это мачете по-русски. Да,
1: Котлас. Можете всю Архангельскую область разбудить, пожалуйста?
0: Постараюсь.
1: Это в наших силах.
0: Вот, постараюсь. Есть зажигательная тема. Ну что ж, поехали. Котлас и Архангельск. И тот, кто носом клюет, включи тусовку.

0: Понедельник грустно будет, Кать. 100%.
1: Впереди у нас веселье. Игра называется. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони, поиграй и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Ну, еще разок.
1: 8-495-956-101-2.
0: Да, а то номер-то длинный, не все запоминают. Mm-hmm. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Оле, оле, оле, оле, включи тусовку.

0: Мелоди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов

0: 690 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
0: Потому что радио DFM.
1: DFM.

0: Давай, что Трэвис Скотт снимается в фильме «Одиссея».
1: Серьезно?
0: Да.
1: И он там?
0: И он там. Бодру пожаловать в наш творческий суп под названием шоу
1: «Разбудильники».
0: Она лучше всех варит борщ в своем подъезде. Борщевичка Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Сейчас игра «Кто там?», а по-другому «Битва экстрасенсов на минималках».
1: Играть с нами будет Настя из Краснодара. Настюш, привет.
0: Вау.
2: Всем привет, ребята.
0: Краснодар!
1: У нас сегодня в Москве какая-то история странная. Вроде солнце светит, а холодно, как осенью.
0: Да, 10 градусов всего лишь.
1: Краснодару есть чем похвастаться?
2: Ну, у нас пасмурно, но тепло. У нас тепло практически 25 градусов, но такой дождик уже сейчас
1: срывается.
0: Блин.
1: Счастливая ты,
0: Настик. Дай нам ваше тепло поносить.
1: Южный человек. А у нас игра впереди «Кто там?». Для того, чтобы объяснить правила, нужно попрощаться с Саймоном. Ненадолго, Сай, сливаем тебя.
0: Окей. Напоминаю.
3: I'll be back.
1: Он вернется обязательно. Вот теперь могу озвучить. Настя, тебе нужно загадать прямо сейчас какого-нибудь персонажа или личность известную, реальную, и озвучить мне.
2: Ну, сейчас могу сказать, да, уже? Загадывай Риану. Привет, Риану.
1: Риана, все, отличный выбор. Дальше Саймон снимет свои наушники. В течение минуты будет задавать себе разные наводящие вопросы, иногда странные, сразу говорю. А ты отвечаешь на эти вопросы только «да» или «нет». Если не догадается, кто там, кого ты загадала, догадается, точнее, не получаешь приз, не догадается, получаешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Все понятно?
2: Да, хорошо.
1: Все, зовем обратно Сай.
0: Окей.
1: Вливайся в нашу девичью компанию. У тебя одна минута на то, чтобы догадаться, кто там.
0: Чувствую, что сегодня загадали футболиста, нет? Чувствую. Ну что ж, как зовут прекрасная наша?
1: Настя.
0: Настя, а вот ты вымышленный персонаж?
2: Нет.
0: А, знаешь, живой человек, да? Ты актер?
2: Нет.
0: Актриса?
2: Нет.
0: Девушка?
2: Да.
0: Ты девушка? Так, ты писательница?
2: Нет.
0: Танцовщица?
2: Нет.
0: Ёшкина. Диджей? Музыкант?
2: Да.
0: А, музыкант? Певица? Окей. Ты русская певица?
2: Да.
0: Ага.
1: Чего, Настя? Зачем ты его путаешь?
0: А, ты зарубежная, импортная?
1: Настя.
0: А, зарубежная певица, да? Правильно?
2: Да.
0: А, окей. А у тебя много волос до пупка?
2: Нет.
0: А, короткие волосы. Так, ты поп-певица. Ты имеешь отношение к Бритни Спирс?
2: Поп, да.
0: Поп, да, Бритни нет. Поп-певица. Так, я близок, да, кажется, да?
1: Ну, как будто бы да, но поп-певица. Пока не было такого вопроса и ответа, что тебе
0: у нее нет помог. Волос, нет волос до пупка. Так, поп-певица.
1: Ну, сейчас вроде, кстати...
2: точно нет.
0: Ага.
2: Ну, у нее средние волосы.
1: Ну да.
0: А тебе за зо, то есть за 30, поп-певица?
2: Да.
0: За 30?
2: Mm-hmm.
0: То есть это прекрасная певица.
1: Она что-то заражалась в последнее время.
0: Последнее время?
1: Тебе
0: а, то есть снова, да, начала фигачить, да, типа, да? Мадана!
1: Подожди, это что получается? Миндальная связь?
0: В смысле?
1: Ты про этого актера в начале нашего... Про этого рэпера сказал, что он снимается в «Одиссее».
0: Трэвис Скотт! Она загадала Трэвис Скотт?
1: Нет. Да, она женщина, поп-звезда, она Трэвис Скотт.
0: А, ой.
1: Подожди, она замужем за Трэвисом Скоттом.
0: Раньше была, да?
1: Подожди, или не за Трэвисом? Какой кошмар, я забыла.
0: А ты скажи, кто? Я скажу тебе, кто.
1: А, Настя, кого ты загадала?
0: Да.
2: Я загадала певицу Риану.
0: Риана это...
1: А$AP Rocky.
0: A$AP Rocky,
1: как
0: да.
1: Как непростительно.
0: Но, кстати, чем-то похоже по прическам,
1: ну, да.
0: Ну, Риана, ой.
1: Были шансы все-таки догадаться.
0: Да, Риана, Фенти.
1: Но Настя побеждает, избирает фирменный мерч от радио DFM.
0: Ура! Ну, кстати, Риана-то вернулась прямо в теле, да, вообще?
1: Да, такая... но она в любом теле хороша.
0: Ну, это да.
1: Да, особенно учитывая...
0: Люблю больших.
1: Да, твою страсть.
0: Ну что ж, Настя, у тебя теперь есть 8,5 секунд на привет.
2: Всем привет, ребята, всем сегодня хорошего дня. И особенно привет моему любимому Краснодару, Краснодарскому краю.
0: Краснодар!
1: Спасибо, Настюш. Включи тусовку.
0: Yeah.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рухти?
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Вакцинация детей и взрослых в УЗ-клиник – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ-клиник. Нарвская, 4. 510303.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Какое будет наше лето?
11: Жаркое. Блестящее.
10: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
12: Прочность без переплат. «Бетон Инвест» – надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
13: Плитка для крыльца в смоленской керамике. Смоленская керамика.
14: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, в которой на ваших глазах, на ваших ушах создаются новые хиты. Интересным способом. Сай берет текст одной песни, присобачивает к музыке другой песни, ну и получаем то, что получаем. Как правило, что-то потрясающее.
3: Сегодня у меня получился мешап, в котором русская тоска вышла на международный рынок. Chive vs. Linkin Park and Jay-Z. Какая numball?
2: Вау!
3: А учитывая то, что нам по-английски это как будто онемение, то есть онемевшее от чего-то, то есть ну, когда ну, что-то не чувствуешь, да, то есть нам. То есть мы не чувствуем в этот раз бол. То есть какая бол?
2: Какая бейсбол.
3: Да, какая бейсбол? Во, вот такой мешап получился. Ну что ж, послушаем, я потом обсудим. DJ Simon.
4: Thank you, thank you, thank you.

0: Кат, как тебе?
1: Шоу «Разбудильник» — единственное место на земле, где встретятся Линкин Парк, Джей-Зи и группа Чайф.
0: И группа Чайф.
1: Очень круто, очень круто. Спасибо, Сай. Thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Как сказал бы Джей-Зи.
0: Far too kind, far too kind. Ну что ж, это же бейсбол, действительно. Вот, ты правильно это подметила.
1: Теперь совсем не больно.
0: Не больно. После проигрыша Англии и Франции. Вот.
1: И от того, что футбол и заканчивается.
0: Если вдруг понедельник узнаем... Нет, в воскресенье уже узнаем, что Испания проиграет тоже. Включим. Какая-нибол.
1: Это было круто. Спасибо, Саймон.
0: От всего сердца черного перца. Зиба-зиба. Ну что ж, ди народ, оставайся с нами. Скоро вернемся. И точно обещаем, что будет не больно.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Ашаница готовы с малых лет. В Ашан выгоднее распродажи не было и нет. Скидки до 90%. До 31 июля на 1000 товаров. Распродажа Ашан. Берите все и даже больше, потому что все начинается с Ашан.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход.

0: Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 76 сантиметров. 4678 литров. Всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
2: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
3: В Ленте. Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: Хей-хей-хей, хаюшки, дивселенная, это МЖ-шоу
4: «Разбудильники».
3: Сторону «Ж» гордо представляет тренер сборной, ой, все, Катя Бодрова.
4: Мужскую сборную тренирует диджей Саймон.
3: Почему мужчины иногда молчат, когда надо говорить, а женщины говорят тогда, когда мужик уже все понял? По-своему. Разбираемся в тонкой межпланетной связи, рубрика «Венера-Юпитер».
4: Обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи.

0: Тема сегодняшняя. Во-первых, долго думали, как это сформулировать, чтобы было максимально понятно.
1: Даже подключили искусственный интеллект.
0: Давайте так. Этично ли заводить отношения с бывшими наших друзей?
1: Или своих друзей, да?
0: Ну, и своих друзей, да. Например, твой друг встречался с кем-то, и ты потом с этим кем-то мутишь, когда они расстались.
1: Да. Ну что ж, вопрос непростой. Ответы, кстати, разные. То есть есть, скажем так, есть команда за, есть команда против. Ну что ж, начнешь, скажешь, что думаешь об этом?
0: Я знаю, что в целом это довольно популярная история. Вот люди расстаются, и он дальше потом встречается с ее подружкой. Который еще был знаком еще в их отношениях, например. Я знаю, что такое есть. В моем окружении тоже.
1: Расстались, она стала свободным агентом.
0: Да, а он вспомнил, что у нее подружка прикольная. Вот они как-то вот...
1: Ну, они сошлись или...
0: Сошлись.
1: Или их сватали?
0: Нет, как-то сами сошлись.
1: Сошлись, да?
0: А у меня такого... Хотел сказать, нет, не было. Но на самом деле было. Один раз у меня такое было. Встречалась с парнем. Ага. Причем довольно серьезные отношения были.
1: Так.
0: И через много-много лет, там буквально, не знаю, лет 8, наверное, прошло, ага, моя подружка и он, вот у них закрутился какой-то роман.
1: А, сошлись.
0: И они, да, они мне долго не рассказывали, и через третьего человека попросили там спросить мое мнение, как я на это смотрю. Я такая, ребята, а мне настолько, нам друг на друга, настолько уже давно было все равно, что меня не ёкнуло ничегошеньки. Я думаю, да будьте, ну, если у вас все хорошо, вообще ради бога.
1: То есть сказала тебе параллельно, а на самом деле не было параллельно?
0: Да наоборот, мне параллельно наоборот. Искренне было, поэтому мне это было вообще не больно, не больно.
1: Ну, это же как-то
0: радостно за ним.
1: Неловко, если вдруг там встретитесь, вот это...
0: Да мы потом встречались, да? Что, вообще никакой неловкости. Вот настолько нам уже все равно друг на друга, за истечением срока давности, наверное. Вот, может быть, если это настолько вы уже давно были вместе, и он там замутил с твоей подругой.
1: А, должно пройти какое-то время,
0: да? И
1: тогда?
0: Точно понимать, что вам друг на друга параллельно.
1: Не сегодня расстались, завтра уже вместе ходите.
0: А вот это, я думаю, больная
1: история. Не очень, да? Ну, видишь, аргументы есть за, есть против. А аргументы за, вот что они говорят. Никто никому не принадлежит. Вот расстались, все, свободный агент, ну, то есть налетай. Второй момент, настоящее чувство важнее условности. То есть, если полюбили друг друга, ну, давайте вперед. Бывшие бывают разные, вот как сейчас уже объяснила, да? Вот, может быть, они встречались еще и в школе, или там в институте, а теперь уже можно. И все зависит от позиции друга или подруги. То есть, если друг одобряет, вперед, типа, да? Ну что ж, но честность очень-очень важна. Если,
0: что можно сказать, да, мне все равно, а на самом деле тебе не все равно.
1: И все равно.
0: Не надо так делать.
1: Теперь против, но я из той области, где у нас есть код братана. Если друг уже был с девушкой...
0: Подруга, не подруга.
1: Мы туда больше не лезем. То есть именно так, на таких улицах я воспитывался.
0: Куда вы не лезете?
1: Мы туда не лезем.
0: То есть, в эти отношения.
1: Да, если он уже был с ней, все, она для нас уже, это табу. То есть,
0: мне нравится этот подход, честно говоря, тот, о котором ты говоришь.
1: То есть негласный такой джентльменское правило, то есть мы именно так. И, знаешь, еще неловкость, блин. Раньше были вместе, а теперь в другом составе, блин.
0: В другом составе. Это, блин. Просто состав поменяли.
1: Да, это вот-то что. То есть, и еще есть риск сравнения и ревности, да, то есть, ну, она начинает сравнивать уже два друга, понимаешь, или он, или наоборот, он сравнивает две подруги, то есть, поэтому так и может закончиться дружба, как ни крути.
0: Да. История про твое правило мне очень нравится, но из каждого правила все-таки есть исключение.
1: Согласен.
0: Тогда против судьбы не пойдешь.
1: Да, пока я не делал такое исключение, вот не пришлось, но так, ну, есть код братана. Если друг уже был с ней, ты туда не лезь. Вот и все.
0: Правила жизни диджея Саймона.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да, поехали.
2: Рэп-прогноз.
1: Конец недели. Это только начало. Делаем все, чтобы раскачало.

0: просыпаться!
1: Реклама. Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
3: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
4: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
5: Салон кухни Реми. ТЦ Мануфактура. Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
6: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашена 15Б. Приезжайте. Оцените масштаб.
7: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смотрите. Ленск, Нормандии, Неман, 25.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
10: Надежный бетон без суеты.
11: 330133.
10: Заливка, доставка, все четко, смотри.
11: 330133. Звони. Компания «Бетон Спецстрой».
12: Город Смоленск, ООО «Спецстрой». ОГРН 115-673-301-1445.
13: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
14: Обвал цен в велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
15: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D 56 90 90.
16: Общепит «Гипер».
17: Общепит «Гипер» – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
18: Общепит «Гипер» – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
17: Общепит «Гипер» – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
18: Смоленск, 25 сентября, 49.
17: Каждая кухня выбирает «Общепит «Гипер».
19: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
20: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
21: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
22: Погода.
23: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибири-бам, сибири-ба, сибири-ба. О-о-о, хаюшки, ди народ и футбольные выспалачи.
2: Пока еще.
1: Да, потому что вчера не было матча, а сегодня пятница. Даже Excel понимает, что пора валить, понимаешь? Поэтому добавляем в организм порцию солнечного настроения вместе с шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Че зыришь? Глаза пузыришь.
1: Это рифма или рэп, или что это?
2: Это не тебе конкретно. Я решила поговорить про детские дразнилки. У меня в детстве было такое: «Чё зыришь, глаза пузыришь».
1: Вау.
2: Кто обзывается, тот сам так называется.
1: И называется, это я слышал, да.
2: Чтобы еще повспоминать. А у тебя в Африке, ну, так, чтобы с переводом было что-то такое?
1: Ага.
2: Дразнилки.
1: Дразнилки,
2: быстро. Андрюх, если ты вспомнишь, тоже говори.
1: Так, так, дразнилки, да? А, liar,
2: лжец.
1: Да, пенс, как это называется, это как будто вот тот, кто врет, у него пожар в трусах. Да, да.
2: Дословный перевод.
1: Да, да, да. Сейчас вспомню, как по-английски это выражается. Liar, liar.
2: А я пока поговорю о том, что удивительно, как одни и те же дразнилки все годами передаются из поколения в поколение.
1: Да.
2: Соответственно, значит, родители рассказывают своим детям, что ли. Я не помню, чтобы мне мама меня этому учила. Все-таки это во дворе.
1: О, liar, liar, pants on fire. То есть лжец, а горит, это типа трусики, что ли, вот так, да.
2: Смешно.
1: Да, если человек врет, именно так дразнили, да, когда были маленькие.
2: Да.
1: Но это передается, конечно, именно и по генетикам, и устно. То есть ты здесь слышишь, и вот приобретаешь.
2: Ну, представляешь, мою маму дразнили так же, и я в своем возрасте.
1: Прикинь, есть, и, возможно, твой ребенок тоже будет так дразнить, да?
2: Да, да, да.
1: Это прошивка.
2: Дразнилки — это хорошо, получается.
1: Это прошивка, это ну, устои общества, да, то есть сложилось так со временем, как понимаю.
2: Моя мама тоже была сильно высокая, вот ей говорили: «Теть, достань воробушка». Это довольно популярная дразнилка для высоких.
1: Да, серьезно, да?
2: Угу.
1: А воробушка, а почему воробушка? Именно птички достать, что ли, да, типа, да?
2: Это же... Да, да, да. Андрей тут мне дал. А, жадина, говядина, соленый огурец. Но у нас в Самаре, а турецкий барабан в Москве, помнишь?
1: А, что-то в этом роде, да.
2: Кто последний, тот и, ну, сам понимаешь.
1: Крайний, да?
2: Дурак. Крайний, да.
1: Кто последний, тот крайний.
2: Говоришь на меня, переводишь на себя.
1: О, прикольно.
2: Что еще?
1: Так и?
2: Обманули дурака на 4 кулака, это да.
1: А почему 4 кулака?
2: Повторюшка, дядя Хрюшка.
1: А, это я слышал, повторюшка, да, дядя Хрюшка.
2: Повторюшка на носу игрушку, вот так вот мы говорили.
1: А почему 3 кулака-то?
2: На 4 кулака.
1: А почему?
2: Обманули дурака.
1: 4 кулака. А, типа я
2: тебе... Этимологию тебе рассказать, я не знаю.
1: А, типа дам в табло, если меня обманешь?
2: Вообще не знаю.
1: 4 кулака.
2: Просто когда обманываешь кого-то, говоришь. Ага. Манули дурака на 4 кулака.
1: Ладно. Ну, так интересно вообще. Век живи, век обалдевай. Век
2: так, давайте мы взрослые люди. Без дразнилок, пожалуйста. Чисто по делу. Заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом ждем. Как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах делай то же самое.
1: А мы не жадина говядина, поэтому встречай вместе с нами пятницу. Ой, нет, это не то. Сейчас не жади на говядину.
2: Наш пятничный гимн разыскиваешь?
1: Да,
2: вот
1: теперь будет. О,
2: там уже подписчики требуют, насколько я там увидела.
1: Поехали!
3: Saturday, Sunday, what?
1: What? Ну, поехали!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Ау, я брат от другой мамы, и который уже понял, что... Как это там? Это четыре кулака?
1: Обманули дурака на четыре кулака.
2: Вот ради чего я вышел сегодня из дома.
1: Лая-лая, pants on fire.
2: Pants on fire.
1: Pants on fire.
2: Да, лая-лая. Вот,
1: огонек в трусах. Так переводится.
2: По идее. Ну что ж, сейчас начинается пробушка. А где можно заказывать?
1: Группа ВКонтакте под последним постом, я уже вижу, скоро озвучу.
2: А я сижу сейчас у нас в мессенджере, Алина пишет: «Саймон, Катя, разбудите меня, пожалуйста. Еду сдавать на права. Очень волнуюсь. Город ЕКБ». Екатеринбург. Воу, ну, кстати, да, тревожно, кстати, права.
1: Не волнуйся, сдашь.
2: Ты уже сдала, по-моему, да?
1: Я?
2: Да.
1: Я еще учиться даже не начала.
2: А, еще предстоит. Ух ты! Ну, если что, я тебе с теорией помогу, ну, то есть подготовиться.
1: Ладно.
2: Ой-ой-ой.
1: Теоретически я тебе помогу.
2: Теоретически. Ну, поехали. Вот, продолжаем наслаждаться футболом, пока вот он еще есть. Это доедаем остатки. Поехали. Шакира, помоги.

0: Okay.
1: На красивом.
2: Yeah.
1: Привет, страна, дорогие разбудильники. Разбудите, пожалуйста, всех водителей автобусов Павловского посада. Денис, зиба-зиба.
2: Павловский посад. Кстати, я ни разу не был, но название какое интересное, да?
1: Mm-hmm.
2: То есть это... Я даже никак не могу понять, там есть посад, да, и есть Павлов. И решили Павловский посад, да, назвать,
1: ну,
2: да?
1: Наверное.
2: Как интересно. Ну что же, Павловский посад. Включи тусовку. Продолжаем доедать остатки футбола. Being from Desire.

0: Что ж, работаем дальше. Наташа пишет у нас в мессенджере. Она пишет, что у нас сегодня годовщина свадьбы. Воу-воу-воу. Сейчас найду соответствующую музыку. Есть она у меня здесь? Конечно, должно быть.
1: Поздравить, ребят, хочешь музыкальной открыткой?
0: Ну да. Так, а где ты у меня-то? Мендельсон. А? Так. И она пишет, разбудите мужа так, чтобы он про нее вспомнил раньше меня.
1: Шанс есть.
0: На всякий случай, на все часы.
1: Угу. Привет, Катя и Саймон. У меня завтра день рождения. Можете удалить эту дату из календаря. Алия, 35 годиков, из сказочного города Казань. Алия, зачем удалять? 35
0: зачем?
1: Надо отмечать с размахом.
0: Сделай, как Майкл Джексон сделал в свое время. Mm-hmm. Он празднует, то есть, один и тот же день рождения несколько лет подряд.
1: То есть?
0: То есть, значит, он старше не становится.
1: Oh.
0: То есть, ты фиксируешь возраст, который тебе больше нравится. Может, 30 лет, может быть, 29.
1: Вот, мне, кстати, 27.
0: Вот, 27, и каждый год тебе 27.
1: Класс.
0: Вот, и не паришься.
1: Принято.
0: Возраст — это просто лишь цифра. Лишь
1: ой, красиво
0: число.
1: Сказал. Давай.
0: Вот. Так что,
1: будить
0: Алия,
1: имениннику.
0: Да,
1: именинницу.
0: Алия. Да. Да, с наступающим. И считай, что ты на целый год мудрее стала. Именинница!

0: Теперь каждый год ей будет, сколько там, 27 лет?
1: Не знаю, пусть сама выберет свой идеальный возраст.
0: 25.
1: Челлендж.
0: Опять.
1: Наушники челлендж. Так называется наша следующая игра. Для того, чтобы отправить прежнее участие, нужно...
0: Катя, у тебя прошивка. Прошивка, я знаю, как зависает. Брат, править.
1: Тебе нужно отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку, кстати, в том числе. И там понаставлять рандомные слова. Эти слова я буду озвучивать Саймону. Только слушать он меня не будет, будет читать по губам.
0: Да?
1: На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио DFM.
0: Так что, ди народ, действуй. Каждый человек присылает по 10 слов. Как всегда, зиба-зиба за внимание. А мы скоро вернемся и уже поиграем. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Дорогой, дорогая, включи.
1: Тусо.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
15: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
16: А теперь тусовка.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Час-будильники на Радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Хаюшки, ди вселенная. Ну что ж, мы уже готовы играть. Игра-то забойная, как мы уже все знаем.
3: Так и что... громкая.
2: И громкая, самый громкий тест на, кстати, как я понимаю, на синхронность с тобой, на миндальную связь.
3: Да, это так, верно.
2: Встречай, шоу «Разбудильники». Прямо сейчас наушники челлендж.
3: Спасибо тем, кто прислал свои слова. Рандомные группы ВКонтакте под последним постом здесь вижу. Вижу в телеграм-канале, в наших мессенджерах и в личке в том числе.
2: Да?
3: Буду озвучивать эти слова Саймону, перечислять в течение минуты. Угу. Слышать только он меня не будет. Будет только видеть мой рот, губы и пытаться догадываться только, что я имею в виду.
2: Кстати, твои брови тоже подсказывают.
3: Мимика тоже?
2: Да, да, подсказывает, да.
3: Ну, тогда.
2: Так что читай по бровям, по глазам, по зубам и по губам.
3: У тебя одна минута, погнали.
2: Все, включай трек, слушай громко.
3: Арахис.
2: Уже играем?
3: Арахис.
2: Так?
3: Арахис. Арахис.
2: Дай карис.
3: А. Ра.
2: Аля.
3: Арахис.
2: Аляписы. Следующее слово.
3: Подарок.
2: Помидор.
3: Подарок.
2: Пассажир.
3: Пассажир.
2: Пассажок.
3: Рок.
2: Следующее слово, блин.
3: Крюк.
2: Как?
3: Крюк. Крюк.
2: Релуй. Релуй.
3: Крюк.
2: Что за слово релуй? Следующее слово.
3: Транскрибация.
2: Да, чуть пошире ротик.
3: Транскрибация.
2: Как?
3: Тран.
2: Транскрибация.
3: Транскрибация. Ну просто.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Блин.
3: Спасибо. Идем дальше. Кастрюля.
2: Катюха.
3: Кастрюля.
2: Настюха. Катюха. Катюшка.
3: Кастрюля.
2: Блин, это что? В нос что ли сегодня? Нерка, давай еще одно слово. Это невозможно.
3: Оазис.
2: Как?
3: Оазис.
2: Охот.
3: Оазис.
2: Охотеть. Ой,
3: оазис.
2: Все, не тот день, все, понял. Понял.
3: Это было реально громко, все как всегда.
2: Это что, я ничего не угадал?
3: Мы остановились на самом деле на слове кастрюля. Ты говоришь Катюха, Настюха.
2: Ну, Настюля.
3: Настюля. Кастрюля.
2: Ой, к сожалению, да.
3: Знаешь, кто-то решил вообще поиздеваться. Слово, которое невозможно отгадать в этой игре.
2: Какой?
3: Транскрибация.
2: Да. Слушай, потрясающее слово. Вчера, вот когда мы с тобой обсуждали сайхак с телефоном, где можно...
3: Заметках.
2: В заметках, где можешь записать свой голос, и автоматически телефон тебе дает транскрибацию, не транскрипцию.
3: А транскрибацию.
2: Да, и мне вчера писали, это транскрибация. Или даже или транскрипт. То есть вот транскрибация и транскрипт — это одно и то же.
3: Да видишь, у тебя миндальная связь с нашим слушателем.
2: Транскрибация.
3: А победу сегодня забирают за свою кастрюлю Екатерина Лупанина. Катюш, мы тебя поздравляем с этим.
2: Она хозяйка кастрюли, да? Окей.
3: И вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: О, погнали. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ включил. Правильно делаешь.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу. Галатея. Николаева 6, Тенишева 10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Общепит Кипер.
6: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
7: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
6: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
7: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
1: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6, 8, 6, 8, 6, 8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
9: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Микстура Саймона». По пятницам Сай презентует нам три новинки, за которые мы с вами голосуем активно. Ну и в понедельник выявляем победителя. Давай, презентуй.
3: Вот он, музыкальный финал. Три трека, три характера, три претендента на золотой кубок. Кто станет музыкальной Аргентиной или Испанией, решит твой голос в моем мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, слушаем первый трекан. Let's go!

0: что ж, вот три претендента на главные трофеи в понедельник. Ну, как тебе?
1: Трек номер один уже звучит в качестве новинки нашего эфира, поэтому, ладно, его оставим в покое. Трек номер два, ну, похож на трек номер один, а трек номер три украл мое сердце, и мне почему-то показалось, что очень стильно Зиверт нашу похож.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
16: АО Альфа-банк 6+.
17: А дальше тусовка.
18: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд-миксер!
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика «Тренд-миксер», которая поможет тебе оставаться в тренде. Что модно сегодня? Что сделать такого в интернете? Какое сальто, чтобы завируситься, Сай?
3: Катя, Дина Роуд, появился новый тренд. ПП-свадьба.
2: ПП-свадьба?
3: Вместо горка белки побольше.
2: Белков вам побольше, да. Углеводов.
3: Да, побольше. На каждом блюде, прикинь, на каждом блюде указывают КБЖУ.
2: Что?
3: Напитки заменяют протеиновыми коктейлями, а закусывают гости капустой, вареными яйцами, сельдереем и оливками.
2: Сочувствую гостям этой свадьбы.
3: Ты знаешь, все ели, как будто были счастливы.
2: А, да?
3: Как будто долго и счастливо было. Так и в горе и радости. Главное, что надо освоить.
2: В дефиците КБЖУ.
3: Да, что нужно освоить в жизни, в горе или в радости, это белки, жиры и углеводы. Вот и все. Так что, ну что ж, как тебе такая идея?
2: Это прям тренд пошел, реально?
3: Реально, девушка уже выложила свою ПП-свадьбу свою.
2: Это в России?
3: Да, она завирусилась там реально, качаны капусты.
2: Ну, мы недавно, знаете, помнишь, обсуждали, что было бы прикольно устроить без градуса свадьбу. Вот,
3: но
2: только...
3: такая свадьба, по-моему, уже есть.
2: То есть, нет, конечно, такое проводят.
3: Безградусная свадьба.
2: Безградусная
3: то есть,
2: свадьба.
3: Да. Причем, то есть, 0 градусов свадьбы.
2: Никто на столе не потанцует, правда, но...
3: Почему? Я как бы, ну, даже я на воде работаю, и все равно могу потанцевать на столе.
2: Ты чисто на воде работаешь?
3: На воде и на Марсе. На Марсе, понимаешь? Или да, как это еще? Морс и что там еще?
2: Морс, лимонадик.
3: На Марсе, на лимонаде.
2: На лимонаде.
3: На Марсе.
2: На самом деле, ради интереса, я бы на такую свадьбу сходила.
3: Ты загуглить, и ты найдешь видос этой свадьбы. На самом деле интересно смотрится.
2: Может, Насте предложить? Мне кажется, она пошлет нас куда подальше.
3: Нет, ее гости нас пошлют.
2: А ничего, то, что мы тоже гости. Вот. Давай не будем сами себе палки да. в колеса ставить.
3: Другие гости точно нас пошлют. Ребят, вот вы свои ПП вы едите сами, а мы сами как умеем.
2: И все-таки реально вместо горько. Белки! Белки!
3: Белки КБЖУ! КБЖУ!

0: пятницу, неважно, какая погода, неважны новости. Но на что пошла мода? Самое главное — улыбаться под шоу «Разбудильники», просыпаться.
1: Реклама.
2: Общепит Гипер.
3: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
1: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
3: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
1: Смоленск, 25 сентября, 49.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
4: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
5: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
6: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
7: А для китайских авто найдете?
6: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б, или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
8: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
9: 8 960 591 66 61.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
10: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
11: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет. Когда выбрала колледж, IT

0: Греем не слухи, а факты.
1: 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: свадьбы, где желают белков, жиров и углеводов.
1: И перед, ну, над блюдами КБЖУ полный.
0: Mm-hmm. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит пикапер, это случайно не ипотека? Кажется, я влип надолго.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мэри Окуланджа, Дина Роуд. Поздравляю с наступающими выходными. Пусть у тебя как минимум будут три состояния этим летом. Загорел, доволен, повторит. А я как бы все эти стадии уже прошел, но буду доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Латинскими буквами обнял, поцеловал. Муа! А пока встречаем постоянный праздник.
0: Или ему пятница.
1: Saturday, Sunday.
0: What?
1: Наш гимн.

0: Банк. Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
2: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
1: Их семья — это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
3: Категория 18+.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: активного характера нам тоже не помешает, согласитесь. Вот я, например, обожаю смотреть, как люди катаются на велосипедах, но почему-то сам не особо люблю этот процесс. Вот я не знаю почему, но не получаю я, короче, удовольствие от велика. И мне тут недавно, дорогие друзья, попалась новинка, которая называется Half Bike, то есть полувелосипед, если переводить дословно. Так вот, на этих великах можно ездить стоя. Представляете себе, трехколесные велики без сидения, привычного руля, там вот прям настоящий такой вертикальный большой руль, сидушки вообще отсутствуют. И чтобы изменить направление движения, райдеру нужно наклоняться в нужную сторону. Короче, там такие удовольствия, такие аттракционы. Разработчики говорят, что во время такой поездки работают практически все группы мышц, формат сочетает элементы бега, велопрогулки и превращает поездку в самую настоящую тренировку. Я посмотрел на этот Half Bike, да, так он называется, и я понял, что у меня появилась новая мечта. Осталось только дождаться, когда же все это поступит в продажу. И да, я думаю, что скоро мы найдем достойную замену самокатом. Поэтому, самокатчики, вам отдельный привет.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны.
4: Мамма мия! Куэста кучиная фантастика! Элеганте, комода, ламо!
5: Юджинио, о чем так кричит эта женщина?
6: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
7: Салон кухни Реми. ТЦ «Мануфактура». Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.

0: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
1: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков и Н», дом «Мебель Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
2: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Надежда на то, что в эту пятницу все-таки получится найти у этой девушки того самого, в которого она влюбится раз и навсегда. Диджей Лайла Алиса на Radio DFM и трек под названием Single Lady. Но у меня мысли другого характера и предложения тоже весьма заманчивые.
1: Играй!

0: сказано то, что нужно вам было сообщить. Прямо сейчас набирайте номер 8495-956-1012, чтобы поиграть буквально через несколько минут со мной в игру под названием «Кинобрейк». Мы там обычно загадываем сериал, фильм, актера, персонажа, а вы пытаетесь угадать по моим подсказкам. Итак, еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта – приоритетная регистрация.

0: регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колесе. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте автодрома. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что Радио DFM.

0: Кинобрейк на радио Дева.
1: Все правильно, все верно. Начинается игра под названием «Кинобрейк». По трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. На этот раз я загадал персонажа и попытается его угадать Геннадий, который находится со мной на связи, занимается финансами. Геннадий из Москвы. Гена, привет. Доброго дня, желаю тебе.
2: Привет, привет.
1: Привет,
2: привет,
1: бодренький,
2: привет, ребята.
1: Веселенький. Я так понимаю, рассчитываешь на победу сегодня, да?
2: Ну, конечно.
1: Ну что ж, давай посмотрим, улыбнется тебе сегодня удача или нет. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
2: Готов.
1: Я напоминаю, сегодня это персонаж.
0: Подсказка первая.
1: В молодости именно она жила в роскошном дворце вместе с правителем, но за попытку захватить власть она была изгнана в темные глубины. Понимаешь, нехорошо себя вела эта девушка. Очень нехорошо.
2: Ух ты. Она точно была... жила с правителем-то?
1: Ну, она не с ним жила, она жила во дворце.
2: Ну, даже пока не знаю.
1: Ну, давай тогда воспользуемся следующей подсказкой, пожалуйста.
0: Подсказка вторая.
1: Ее дом — это мрачная пещера на дне океана, где всегда темно, скользко, пахнет водорослями, а вокруг плавают черепа и коралловые осколки.
2: Ух ты! Неужели Дисней постарался?
1: Может быть. Может быть. Все может быть, Геннадий.
0: Подсказка третья.
1: Ну, я думаю, что после такого описания хочется теперь услышать ее голос. Внимание сюда.
3: Ничто не дается даром, верно?
4: Но у меня никаких.
3: Отдай мне одну вещь, так, сущую безделицу. Что есть, что нет. Мне всего-то нужен твой голос.
1: Геннадий, как ты думаешь, что это был за персонаж?
2: Ой, неужели ведьма из «Русалочки» Ундина ее, по-моему, звали?
1: Ундина? А мне нужен точный ответ, ты понимаешь?
2: Урсула!
1: Урсула, ответ принимается, и давай проверим. Вот, знаешь... Немного не те буквы, и ответ бы я не принял. На самом деле, да, это была хитрая, харизматичная и властолюбивая авантюристка Урсула из «Русалочки». Я тебя поздравляю, молодец!
2: Ура! Как, прям как фон дер Ляйен, которая нас не любит.
1: Практически, да. Загадано было не случайно, а все потому, что сегодня день рождения Диснейленда. Ну и поэтому была выбрана эта самая такая коварная женщина Урсула, которая живет на дне океана. Ну а не хватает Спанч Боба на такую Урсулу. Ну что ж, Геннадий, я тебя поздравляю. Ты получаешь у нас сегодня подарок. Выиграл у нас фирменный мерч Радио ДФМ. И, ну не знаю, такое настроение. Пятница. Хочет что-нибудь такого, что ли, развлекательного. Можно и пересмотреть «Русалочку» в обнимку со своей любимой. Почему бы и нет, Геннадий? Сделай это, хорошо?
2: Договорились.
1: Все, принимается.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Дом мебели на Индустриальной. Мы вам просто нереальны.
4: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
6: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
7: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
8: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
7: Автостар.
9: Какое будет наше лето?
10: Жаркое. Блестящее!
9: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
11: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На ДФМ.
12: Всем привет, это Алена Полякова. Темный виноград и черника для сердца, брокколи с лицином для мышц, а зеленый чай и яблоки для зубов. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые выяснили, что темный виноград и черника полезны для сердца и сосудов. Эти ягоды богаты полифенолами и антоцианами, которые улучшают работу внутренней оболочки сосудов и нормализуют кровообращение. Особенно заметный эффект у людей с повышенным холестерином и давлением. Конечно, ягоды не заменят лекарства, но станут отличным дополнением к здоровому рациону. Китайские ученые обнаружили, что брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином помогает замедлить возрастную потерю мышц. Эксперимент на мышах показал, эта комбинация сохраняет мышечную массу, улучшает силу и выносливость. Она не только снижает признаки атрофии, но и активирует гены восстановления мышц. Ученые выяснили, что некоторые продукты помогают защитить зубы и десны. В их числе зеленый чай, клюква, яблоки, чеснок, йогурты, орехи и рыба. Зеленый чай подавляет бактерии, клюква мешает образовываться налету, а яблоки стимулируют слюну, которая очищает зубы. Но даже самые полезные продукты не отменяют регулярную чистку и визиты к стоматологу. На этом все, а дальше музыка на DFM.
8: DNews. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

0: Реклама.
1: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Покупайте тандыры в Смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02. Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво.
3: «Велоцентр» рулит, рулит. «Велоцентр» рулит.
4: Обвал цен в «Велоцентре» 67. Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.

0: Ponte Aruga. Radio DFM для лиц старше 12 лет.
1: DFM.
0: Radio DFM.
2: DFM.
0: В Москве полдень.

0: Как же мне на самом деле нравится голос Оливии Себастиняли. Так она передает свои эмоции, делает это очень качественно. Не зря все-таки она поработала с Тиесто, и Тиесто не зря поработал с ней. Don't lose your head. Так называется их совместная работа. Только что мы ее послушали на Радио FM. Да, потерять голову от того, что уже сегодня пятница, а вечером мы все будем встречать вместе выходные. Ну, можно. Ну, хотя бы на мгновение. Ну, понимаете, да, выходные мы все ждали. Кстати, дорогие друзья, не забывайте, что уже в этом часе мы будем с вами подводить итоги квиза. Если вы давно хотели в нем принять участие, но никак у вас не получалось этого сделать, успейте оставить свою заявку, сделайте это прямо сейчас. Отправьте фразу хочу играть» в Макс на номер 965-115-5-115. 965-5-115. 965-115-5-115. Так, «хочу играть» именно на этот номер. Вы отправляете. Ну а сейчас о том, что нас ждет уже завтра, в субботу.
1: TSM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Феникс. Это Маршмелло и Portugal of the Man.
1: Второе место. Number two.
2: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Первое место. Number one.
2: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. Реклама.
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Nobody Loves Me Better. Феликс Ян и Джастин Томпсон на Радио ДФМ. Любовь — это прекрасно на самом деле, особенно когда она случается в такие моменты, когда ты даже об этом не думал. И мне тут попался видос, где золотистый ретривер настолько полюбил коров, что научился издавать такие же звуки, как и они. И корова там тоже собаке отвечает взаимностью. Там все прям взаимно. Услышав знакомые звуки, какие издает этот самый пес, она подходит к нему и словно проверяет своего детеныша. Он такой сидит, ну как будто бы это не он. Я знаю, что вы хотите послушать, как ретривер научился мучать. Точно хотите? Ну давайте, сейчас я прям попробую вам запустить этот звучок. Ох, какая же там милота. Ну, правда, очень мило, да? Если вы хотите то же самое, собственно, попробовать со своими собаками, то ближе к природе. Выходные, на то они выходные. И, кстати, они уже очень скоро. Готовимся.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
2: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. «Ликью» 26-87-68.
5: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
6: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
7: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
5: А это вы сами сделали?
6: Мы как для своих, любимых и родных.
8: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
6: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
9: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
10: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента безлимитный ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Так, дуро! Вы слушаете Радио ДФМ, меня зовут Тимур Белов, и буквально через несколько минут мы будем подводить итоги в нашем квизе. На протяжении последних 5 дней играли в квиз, многие из вас в нем успели уже принять участие, но только сегодня будет определен самый лучший участник. И если вы желаете попасть именно сегодня под раздачу вопросов, тогда отправляйте в МАКС 965-115-5-115, 965-115-5-115 свою заявку. Фраза «Хочу играть». Пишите.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
6: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
10: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
9: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
3: Категория 18+.
11: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Все верно, начинается именно он, всеми любимый квиз. Сегодня в пятницу мы будем подводить итоги и выбирать самого лучшего участника на протяжении последних 5 дней. Я давайте напомню, кто принимал уже участие. Андрей, Игорь, Сергей, Алина. У Сережи пока лучший показатель, 6 правильных ответов за 1 минуту. Серега из Самары присоединяется к моей компании. Сережа, привет, доброго дня. Здравствуй.
1: Привет, привет, Ди.
0: Ну, судя по голосу, я понимаю, что ты все-таки предполагаешь, что тебя никто не сможет сегодня опередить, но нашелся такой человек, который, собственно, поставил перед собой такую цель. Это Лиля, замечательный стоматолог из Уфы. Лиля, привет, доброго дня, ты меня слышишь?
2: Здравствуйте, да-да.
0: Все, прекрасно. Ну что, Сереж, какие бы желания будут у тебя, Лили, перед игрой?
1: Лиль, я тебе желаю получить твердую пятерку, чтобы по жизни всегда была отличницей. А шестерка пусть будет у меня.
2: Спасибо.
0: Лиль, ну мы будем стараться все-таки прыгнуть выше пятерки, хотя бы до семерочки достать так пальчиками. А Сережа пусть следит за игрой и считает количество правильных ответов. Пожелания приняты. Лиль, я же себе от чистого сердца желаю удачи. И сегодня у нас 17 июля, пятница. У нас есть ровно 1 минута. Она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День дарения подарков. Как называется небольшая картонная карточка из плотной бумаги с пожеланиями, которые обычно прикладывают к подарку?
2: Подарочная?
0: Ну, как называется небольшая карточка из плотной бумаги с пожеланиями?
2: Открытка,
0: это правильный ответ. Какую клейкую ленту используют при работе с упаковочной бумагой для украшения подарочной коробки? Клейка-лента.
2: Скотч?
0: Скотч, естественно. Послушай фрагменты, угадай мульт персонажа, который очень любит дарить подарки. Внимание сюда.
3: Без босса, без беда.
2: Леопольд.
0: Нет, это сова или филин из Винни-Пуха. 124 года назад был изобретен кондиционер воздуха. Как называется часть кондиционера, который монтируется с внешней стороны помещения?
2: Блок.
0: Наружный блок, да, правильно. Газ, используемый в кондиционере для охлаждения воздуха, это фреон или гелий?
2: Фреон.
0: Правильный ответ. Свой профессиональный праздник отмечают специалисты, которые изучают культуру, быт, традиции разных народов и этнических групп. Что это за специалисты?
2: Этнолог.
0: Ну, ладно, принимается. Этнограф, на самом деле. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать за эти последние 60 секунд. Дорогие друзья, давайте подведем итоги и посчитаем количество правильных ответов. Для этого прямо сейчас на прямую связь с нами выходит Сережа, довольный, скорее всего, потому что мы не успели набрать там шестерочку, пятерочку, хоть набрали. Сереж, скажи, пожалуйста.
1: Я думаю, что, наверное, нет. Пятерка твердая получилась у людей.
0: Угу. Открытка. Принимается скотч, принимается сова филин. Почему-то мы его не смогли как-то идентифицировать. Винни-Пух. Тот самый мультик. Лиля, ты забыла, видимо, а?
2: Я не расслышала.
0: Безвозмездно, сказала та самая сова. Наружный блок, да, фреон, да. Этнографы, ну ладно, принимается. Да, действительно, твердая пятерочка. Эх, Сереж, все как ты говорил. Соответственно... На этой неделе самым лучшим участником квиза становится, да, Сережа. Мы тебя с большим удовольствием вместе с Лилией поздравляем. Сережа.
1: Ура!
0: Покажи зубки стоматологу, которого ты прямо сейчас смог опередить.
1: Я хочу пожелать Лилии удачи. Уфе большой привет. Самара, Уфа, побратимы, поэтому все вместе.
0: Да, спасибо вам, ребята, за то, что принимали участие. Это было великолепно. Ну, собственно, Сергей, тебе, всей Самаре и также Лили из Уфы. Хороших предстоящих выходных, ребята. Отдыхайте. Вы это заслужили.
1: Спасибо.
0: Счастливо. Пока.

0: Столько, на самом деле, дам вопросов у Freemasons и Софилис Бекстер, но на все найдены ответы, потому что горячий танец, как говорится, да, он на то и дан, чтобы отвечать на те вопросы, на которые ты не можешь словесно все-таки дать ответы. Freemasons, Софилис Бекстер, Heartbreak, Make Me Dance, прямо сейчас здесь на Радио DFM. Я, Тимур Белов, прощаюсь, желаю вам всех хороших выходных и удачного продолжения пятницы, чтобы все было легко.
1: Реклама.
2: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
3: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
8: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
9: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
10: Бетон Инвест.
11: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
13: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй, играй красиво. 12+. Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг к карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85.
14: Какое будет наше лето?
15: Жаркое? Блестящее!
14: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
16: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
18: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
19: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
20: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Дайте News на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Темный виноград и черника для сердца, брокколи с лейцином для мышц, а зеленый чай и яблоки для зубов. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. 5. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые выяснили, что темный виноград и черника полезны для сердца и сосудов. Эти ягоды богаты полифенолами и антоцианами, которые улучшают работу внутренней оболочки сосудов и нормализуют кровообращение. Особенно заметный эффект у людей с повышенным холестерином и давлением. Конечно, ягоды не заменят лекарства, но станут отличным дополнением к здоровому рациону. Китайские ученые обнаружили, что брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином помогает замедлить возрастную потерю мышц. Эксперимент на мышах показал, это комбинация сохраняет мышечную массу, улучшает силу и выносливость. Она не только снижает признаки атрофии, но и активирует гены восстановления мышц. Ученые выяснили, что некоторые продукты помогают защитить зубы и десны. В их числе зеленый чай, клюква, яблоки, чеснок, йогурты, орехи и рыба. Зеленый чай подавляет бактерии, клюква мешает образовываться налету, а яблоки стимулируют слюну, которая очищает зубы. Но даже самые полезные продукты не отменяют регулярную чистку и визиты к стоматологу. На этом все, а дальше музыка на DFM.

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий на радио DFM. Впереди у нас, как всегда, самые-самые Зиверт, Дэвид Гетта и Кали Миноут. Последнюю, к слову, признали одной из самых эпатажных певиц 15 века. Ее наряды обсуждают чаще, чем ее музыку. Говорят, однажды она пришла на интервью в костюме из фольги. И знаете зачем? Чтоб отражать хейтеров. И это реально сработало. Ни одного плохого комментария. Видимо, все просто ослепли. Давайте послушаем прекрасную даму, которая никогда не искала свой стиль. Она его сама придумала, шила и заземлила. Просто наверное, как плюс-минус. Погнали!
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Настало время поиграть и выиграть наш фирменный мерч от Радио DFM. Плюс 7-495-956-1-2. Как говорится, лучше один раз позвонить, чем 100 раз услышать. Хотите подарки? Набирайте. Плюс 7-495-956-1-2.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшая возможность.

0: доме.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая 1. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
4: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А, это мое место!
7: Мы точно все взяли?
8: Вакаванга! Еще и место осталось. Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: Террасная доска в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
12: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: скоро дурулили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске 38 85 95.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
10: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Катя из Краснодара к нам дозвонилась. Катя работает психологом. Екатерина, привет. Как твое настроение? Привет. Расскажи нам.
1: Отлично, настроение жаркое, как в Краснодаре.
0: Как радио ДФМ, я очень рад за тебя. Расскажи нам, Катя, знаешь что? Вот ты работаешь психологом. Да. Кто к тебе чаще обращается? Мальчики или девочки? Девушки или мужчины?
1: Получается, что в статистике мальчики.
0: Почему? Как ты думаешь?
1: Потому что сейчас стали более заинтересованы в выстраивании отношений.
0: Ага, то есть обычно самая главная причина – это отношения, гендерные взаимоотношения.
1: Да. Абсолютно, да.
0: Ясно. Ладно, давай. Теперь поиграем с Борисом, у которого нет проблем с гендерными взаимоотношениями, с Борисом не психом. Смотри правила игры. Катюх, я назову тебе за 30 секунд 5 слов, а ты мне эти слова наоборот.
1: Я не способна, наверное.
0: Я уверен, что психолог на это способен. Слова будут максимально простые и легкие. Ты готова за 30 секунд? Я тебе помогу.
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали. Кот.
1: Ток.
0: Шалаш.
1: Шалаш.
0: Чупа-чупс.
1: Чупи-чупс.
0: Чупа-чупс. Ну-ка давай, чупа-чупс.
1: Пуч.
0: Правильно, на татарском. Акция.
1: Так,
0: яицка. Яицка, моя любимая. Ромашка.
1: Ромашка. Акшамот.
0: Правильно, Катюха! Ты просто бомба! Я тебя поздравляю. Знаешь, есть праздник 8 марта, Новый год и День Победы на Радио ДФМ. Дарю тебе целый букет вымышленных акшаморов и фирменную кружку от Радио ДФМ. Кому? Катя будет передавать приветы. Начинай.
1: Так, ну я передаю Санкт-Петербург моему сыночку Антону Волченкову. Угу. Передаю своему супругу Алексею Волченкову привет большой. Передаю своей семье в Краснодар. У меня есть сын и дочка Амелина и Артем. И родителям в Новосибирск, мамочки и папочки.
0: Катюха, ты большая, молодец, я тебя тоже обнимаю.
2: Реклама. Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
3: А для китайских авто найдете?
2: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69 9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.

0: Market Keeper.
1: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
2: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
1: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
2: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
1: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка.

0: Автошкола «АвтоСтар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «АвтоСтар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «АвтоСтар».
1: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
2: 8-960-591-66-61.
3: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
4: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех. Но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком плюс. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Всем привет! Это Алена Полякова. Темный виноград и черника для сердца, брокколи с лейцином для мышц, а зеленый чай и яблоки для зубов. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые выяснили, что темный виноград и черника полезны для сердца и сосудов. Эти ягоды богаты полифенолами и антоцианами, которые улучшают работу внутренней оболочки сосудов и нормализуют кровообращение. Особенно заметный эффект у людей с повышенным холестерином и давлением. Конечно, ягоды не заменят лекарства, но станут отличным дополнением к здоровому рациону. Китайские ученые обнаружили, что брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином помогает замедлить возрастную потерю мышц. Эксперимент на мышах показал, это комбинация сохраняет мышечную массу, улучшает силу и выносливость. Она не только снижает признаки атрофии, но и активирует гены восстановления мышц. Ученые выяснили, что некоторые продукты помогают защитить зубы и десны. В их числе зеленый чай, клюква, яблоки, чеснок, йогурты, орехи и рыба. Зеленый чай подавляет бактерии, клюква мешает образовываться налету, а яблоки стимулируют слюну, которая очищает зубы. Но даже самые полезные продукты не отменяют регулярную чистку и визиты к стоматологу. На этом все, а дальше музыка на DFM.
5: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Рубрика «Курим насмех». В штате Огайо мужчина ворвался в банк и передал кассиру записку с требованием денег. Все шло по сценарию, пока кассир не заметил, что записка написана на обратной стороне счета за коммуналку. И, конечно, там был имя, адрес грабителя. Полиция даже не стала объявлять его в розыск, они просто подъехали к дому, указанному в квитанции. Грабитель сидел на крыльце

0: Ну что, теперь давайте поиграем. Звоните мне прямо сейчас. Буду поднимать вам настроение и дарить подарки. Плюс 7-495-956-1-2. Если в вашей жизни есть все. Горячая вода, еда, бензин, но нет фирменного мерча. Плюс 7-495-956-1-2.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Это оранж, натяжные потолки.
4: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
5: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
4: Машина в подземной парковке.
5: А рядом школа, садик, парк.
1: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш

0: услуг и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал «Oxygen Fit». Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
1: Мама мия, questa cucina è фантастика! Элегантно, комода, ламо!
2: Юдженио, о чем так кричит эта женщина?
3: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
4: Салон кухни Реми, ТЦ «Мануфактура», второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми, лучшее в вашем доме.
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
3: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гараж-фест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Уже в кино. От создателей классики ужасов.
9: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
8: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
2: Категория 18+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка
11: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: До нас дозвонилась Юля из Москвы. Юля работает фотографом. Юль, привет, как твое настроение?
1: Привет, настроение отличное.
0: Здорово, я безумно рад. Расскажи мне, ты знаешь, что такое Пулитцеровская премия?
1: Это сейчас вопрос подвох.
0: Сейчас узнаешь. Нет, это самая престижная премия в области журналистики, литературы и фотографии. Вот самая крутая премия в мире – это Пулитцеровская премия. Как ты думаешь, какая фотография, ты же фотограф, заслуживает эту замечательную премию? И почему?
1: Ну, я думаю, что это однозначно фотография нашего любимого Владимира Владимировича Путина.
0: Я с тобой абсолютно согласен, и поэтому она у нас тут такая большая, огромная висит. Теперь давай поиграем без этой фотографии. Я называю тебе 5 слов за 30 секунд, а ты мне эти слова наоборот. Готова?
1: О, да, давай.
0: 3, 2, 1, погнали. Сок.
1: Кош.
0: Диско.
1: Какое? Диско?
0: Диско.
1: Оксид.
0: Арбуз.
1: Зубра.
0: Помидор.
1: Родимоп.
0: Родимоп. Наркоз.
1: Зокран.
0: Зокран. Правильно. Мое самое любимое слово «Зокран». Юль, я тебя поздравляю, ты большая умничка, молодец. «Зокран» я тебе не дарю, а вот дарю тебе наш фирменный мерч, это нашу любимую, классную фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, «Зокран»?
1: О, класс, вот это неожиданно. Привет, конечно, моему любимому дорогому мужу, который оставил меня на дачу с детьми, а теперь сам будет прекрасно проводить этот уикенд.
0: Без вас.
1: Наверное, он меня сейчас слушает, люблю, не могу, обожаю. Вот, скоро приедем. Ну и, конечно, родным мамам, папам, бабушкам всем привет.
2: Реклама. Общепит Гипер.
3: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
4: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
3: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
4: Смоленск, 25 сентября, 49.
3: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
5: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
6: Своя методика, своя идея

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк «Соловьиная роща», школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Термопанели в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика.
2: Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
7: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Дом мебели на Индустриальной. Мы вам просто неверны.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
15: ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
16: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Рубрика «Курим насмех». Экипажи рейса Дели Мумбаи доложили диспетчеру о нештатной ситуации. В салоне летучая мышь. Пассажиры в панике пригибались. Стюарты пытались поймать животное пледами. Но все же командир принял решение вернуться обратно. Самолет благополучно сел, летучую мышь поймали и выпустили. А представьте, вы опоздали на стыковочный рейс, а причина – летучая мышь, которая летает не по правилам. Летучая мышь, которая летает не по правилам. Звучит очень классно. И все, наверное, хотели бы посмотреть на инструктаж по кислородным маскам. Маску на себя, потом на мышь. Классно. Мне кажется, я по жизни точно так же. Сначала включу радио DFM себе, затем ближнему. Так и живем.

0: Настал мой любимый момент на Радио ДФМ дарить вам подарки. Плюс 7495-956-1012. У нас все по-настоящему, от души, душевно в душу. Номер нашей студии плюс 7495-956-1012. Звоните.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
4: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех. Но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
6: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
9: Ты о чем?

0: так. Больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
1: Точно, какой же ты умный, Винни.
2: Металлобаза на Кашена 15Б.
3: Бетонный завод «Переправа», Шевченко, 99.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое, блестящее.
4: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
6: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
7: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
8: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
6: А это вы сами сделали?
7: Мы как для своих, любимых и родных.
9: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
7: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
9: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. ДФМ.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+. Вкус!

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Уже в кино.
13: От создателей классики ужасов.
14: Наш дедушка верил, что дьявол вернется, если кто-то прочтет книгу мертвых.
13: Их семья – это корень всего зла. Зловещие мертвецы. Пекло.
10: Категория 18+.
15: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Итак, до нас дозвонился Игорь из Краснодара, который работает курьером. Игорь, привет, как ты? Как настроение?
1: Все отлично, классно.
0: Я очень за тебя рад. Скажи нам, Игорь, вот поговаривают, что курьеры зарабатывают около 200 тысяч рублей. Это правда или неправда?
1: Ну, кто-то может быть. Все в зависимости от того, сколько ты работаешь. Я думаю, возможно. Почему?
0: Возможно. А 500, возможно? 500 тысяч в месяц.
1: Смотря что делать.
0: Доставлять людей, там, я не знаю, ну, все что угодно. Но в теории это возможно?
1: Ну, если все что угодно, то возможно.
0: Все что угодно, да возможно. А у тебя есть какой-то черный список клиентов?
1: Черного нет.
0: А белый есть?
1: Белый есть.
0: Ну, классно. Ладно, теперь давай со мной поиграем. Игра будет называться «Наоборот». За 30 секунд я называю тебе 5 слов, а ты мне их наоборот. Готов?
1: Да, готов.
0: 3, 2, 1, погнали. Роза.
1: Азор.
0: Клуб.
1: Бук.
0: Бук. Полет.
1: Телоп.
0: Телоп. Вторник.
1: Кинов.
0: Кин, дальше.
1: Давай следующий.
0: Полиция. Давай подумай, полиция.
1: Полиция.
0: Яйцелов. Яйцелов. Ничего страшного, Игорь. В честь Олимпийских игр. Игорь, в честь Олимпийских игр. Я тебя поздравляю. Ничего, что помог. Поздравляю тебя с первым местом. Занять первое место среди одного участника. Это дорогого стоит. Дарю тебе фирменную кружку. Кому будем передавать приветы, друг мой?
1: Да, передаю привет всем, кто слушает радио DFM, всему Краснодару и тебе, всем.
0: Спасибо тебе огромное, Игорь, нам очень приятно. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я ем яичницу с медом и вам советую.
2: Реклама. Покупайте цемент в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
6: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВИН-код.
7: А для китайских авто найдете?
6: Конечно! Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
2: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
8: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков ИН», «Том мебель индустриальная 2», второй этаж, «ТЦ Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
9: Только не работа.
10: Все, не отвечаем.
9: Вот так гораздо лучше.
11: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
12: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.

0: Дом мебели и Дом мебели Солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
1: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Новое обеденное меню в «Ресто-баре Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
6: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: На ДФМ.
8: Всем привет, это Алена Полякова. Темный виноград и черника для сердца, брокколи с лицином для мышц, а зеленый чай и яблоки для зубов. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые выяснили, что темный виноград и черника полезны для сердца и сосудов. Эти ягоды богаты полифенолами и антоцианами, которые улучшают работу внутренней оболочки сосудов и нормализуют кровообращение. Особенно заметный эффект у людей с повышенным холестерином и давлением. Конечно, ягоды не заменят лекарства, но станут отличным дополнением к здоровому рациону. Китайские ученые обнаружили, что брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином помогает замедлить возрастную потерю мышц. Эксперимент на мышах показал, это комбинация сохраняет мышечную массу, улучшает силу и выносливость. Она не только снижает признаки атрофии, но и активирует гены восстановления мышц. Ученые выяснили, что некоторые продукты помогают защитить зубы и десны. В их числе зеленый чай, клюква, яблоки, чеснок, йогурты, орехи и рыба. Зеленый чай подавляет бактерии, клюква мешает образовываться налету, а яблоки стимулируют слюну, которая очищает зубы. Но даже самые полезные продукты не отменяют регулярную чистку и визиты к стоматологу. На этом все, а дальше музыка на DFM.
7: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Который мы все время ждем, это та самая наша любимая пятница. Как бы вы ее ни проводили, надеюсь, вы ее проведете вместе с нами под классную музыку. Меня зовут Женя Кротов, огромный всем привет, друзья. Планы на этот час грандиозные, конечно, какие иначе. Музыка и возможность выиграть наш подарок, наш мерч. Это случится уже совсем скоро, главное, боритесь, не стесняйтесь. Ведь если пробуете, рано или поздно вам точно повезет. Ну, на самом деле, по личному опыту скажу, что многие не верят в то, что это возможно, но и себя отсеивают тем самым. Вот, не стесняйтесь, боритесь. Уже скоро к этому перейдем. А пока послушаем Broken Strings, это Алан Уокер.

0: Это «Хмали и Наваи» у нас только что засветились. Ребята, которые на самом деле не выпускали чего-то громкого в последнее время, чтобы это залетело к нам в DFM ТОП-30, а нам уже завтра подводить итоги с 15 по столичному. Мы с вами здесь соберемся и начнем расставлять треки по своим местам. Надеюсь, вы обязательно придете, и мы сделаем это вместе. Но если что, актуальную таблицу смотрите у нас на сайте. Ну а на ближайшее время планы, как я уже и предупреждал, будем разыгрывать мерч. Уже скоро я здесь объявлюсь и скажу: ребята, звоните нам. Естественно, первый дозвонившийся и будет иметь шансы побороться за наш приз. Но если вы думаете, что все это делают моментально, нет, большинство сомневается, что это возможно. Так что попробуйте, возможно, вам повезет. Наш номер плюс 7-495-956-1012. Запоминайте его заранее и ждите момент. Скоро я вас позову.
1: Реклама. Отпуск – это новые впечатления. А еще палящее солнце, соленая морская вода и утомительные перелеты. Нужна перезагрузка. В Галатее есть готовые рецепты восстановления после отпуска. Увлажняющие инъекции экспресс-процедуры вернут лицу сияние. Новинки массажа быстро восстановят фигуру, а наши волшебные аппараты снова придадут лицу свежий вид. Подтянут и омолодят даже загорелую кожу.
2: Галатея. Николаева 6, Тенишева 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Цемент и сухие смеси.
3: Смоленская керамика.
4: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
5: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
6: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухнями Реми восхищается! Там еще и скидка до 30%!
7: Салон кухни Реми. ТЦ «Мануфактура». Второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухни Реми. Лучшее в вашем доме.
8: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания Стальком. Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
9: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
10: Обвал цен в велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
11: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
12: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
14: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Ну что, друзья, мы переходим к розыгрышу нашего мерча, который был обещан. Ну, естественно, у нас есть участница, и причем даже участники, ведь их двое, они едут вместе в машине. Это Мария и Алексей. Ребята, привет!
1: Привет!
0: Ну что, рассказывайте, как у вас пятница проходит?
1: Ну, прекрасно, настроение прекрасное, едем по центру.
0: Ой, прекрасно, и по центру едете, нету пробок, да, еще пока?
1: Нет, нормально, все отлично.
0: Все отлично, это правильный настрой, будем надеяться, что у нас и в игре с вами пробка не образуется. Мы с вами пройдем эту игру с высоко поднятой головой в сторону победы. Итак, игра называется «Третий лишний». Я сейчас просто три слова вам назову. Они существующие, так вам скажу, и два из них объединены по какому-то признаку, а одно выбивается. Вам придется догадаться, что там такое. Вы готовы услышать эти слова?
1: Да, да, готова.
0: Давайте. Первое слово — это Джибути. Вы знаете, что это такое?
1: Нет.
0: Я тоже не знал. Второе слово — это... Ну, давайте, Валуй.
1: Валу — это камень большой.
0: Наверное. И третье слово — это Тувалу. Итак, друзья, вам сейчас предстоит подумать, какое слово может быть лишним из этих трех.
1: Третье — Тувалу.
2: Тувалу.
1: Тувалу. Почему? По какому признаку?
0: Что?
1: Ну, знаешь, это слово Тувалу.
0: Не... как плохо слышно.
1: Нет?
0: Вас. Как плохо слышно!
1: Да, наверное.
0: Что-то связь в центре, да?
1: Валуй!
0: Валуй, вы думаете? Что ж,
1: да.
0: Давайте посмотим, что там
1: это
0: есть к чему.
1: Это слово, которое я знаю, да.
0: Да, вот, кстати говоря, шестой сразу не настояла, не насидела на своем, пока едете в автомобиле. Друзья, Джибути — это государство Восточной Африки. Валуй, синоним, но это не камень, честно говоря. Синоним это, ну, может быть, и камень так называют тоже. Там, наверное, валун, подозреваю. А тут валуй. Синоним
1: да,
0: это
1: да, да,
0: сыроежка вонючая. Ну, то есть, это гриб такой. Ну, и Тувалу это тихоокеанское государство в Полинезии. То есть, соответственно, два государства название было, и один, ну, сыроежка вонючая. Так что, ну, не знаю. Я думаю, что люди, которые не смогли дозвониться и услышали, как вы проиграли, но я вам победу присудил. Думают, что я здесь вонючий.
1: Ура!
0: Ну, ничего, я добрый. Поздравляю! Поздравляю с победой. Какие хорошие. Да, молодцы, ребят. Передавайте приветы.
1: Передаем привет нашим друзьям, которые уехали в Астрахань, оставили нам свой прекрасный дом. Татьяна Вихор, привет.
0: Не возвращайтесь подольше.
1: Да,
0: идите грибы пособирайте, вон как раз найдете, может быть, валуй. Так, еще кому-то хотите передать или хватит?
1: Мы потом передадим.
0: Понял.
1: Анастасия, Дмитрий, они там вместе с нашими друзьями, всех любим, обожаем, вот. Ну, хватит.
0: Да. Да, ну что ж, ладно, хватит. Вам, естественно, приз. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать. Ну а для остальных тоже призы. Просто нужно выиграть сначала. Дождитесь момента и участвуйте.
3: Реклама.
4: Это Оранж, натяжные потолки.
5: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
7: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
6: Машина в подземной парковке.
7: А рядом школа, садик, парк.
8: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
10: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
11: Мешает жить акне?
2: хотите вылечить? ЛЗ Косметология 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
11: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
13: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Любимая, 17 июля сегодня. Какие события? Давайте вместе и посмотрим. Сегодня отмечается день дарения подарков, друзья. Так что, если вы хотели подарить нам какие-то подарки, что ж, вот самое время. Почему не сейчас? Также сегодня отмечается день зеленых глаз. Если у вас такие, то вам уже и так повезло, как минимум, потому что это красиво. Ну и, конечно же, мы вас поздравляем. Еще сегодня отмечается день этнографа. Вдруг такие люди среди нас есть. Поздравляем. Вот это те, кто народности, там, этносы изучают. И еще сегодня Всемирный день эмоджи. Тоже хороший праздник. 12 лет, кстати говоря. А как будто бы уже немножко не модно общаться с помощью эмоджи, если это не гифка с каким-нибудь котиком. Всем привет, друзья. Здесь Жень Кротов. Продолжаем музыкой наслаждаться, пятницу отмечать и разыгрывать мерч. Скоро снова этот момент наступит. Не упустите.
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: сильнее, и вам точно повезет.
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
5: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
4: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Yeah. Все для бань в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Какое будет наше лето?
10: Жаркое, блестящее.
9: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
11: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
12: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
13: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
11: А это вы сами сделали?
12: Мы как для своих, любимых и родных.
14: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
12: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
14: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Кто там у нас сейчас секс-символ из мужиков? Вы знаете, как проверить человека на возраст? Если вы спрашиваете именно про мужика, вам выдадут Джордж Клуни, Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, что там еще понятно? А они же уже деды.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени и почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

Ну а теперь, друзья, если хотите побороться за наш мерч, звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012. Такой у нас номер. Первый дозвонившийся, собственно, и поборется за мерч.

0: Начинаем бороться за наш мерч, собственно, тем самым человеком, который, возможно, станет победителем, является Ваня Иван из Ростова-на-Дону. Привет!
1: Приветствую!
0: Ну что, как пятница, дружище, рассказывай.
1: Шикарно, еду в пробках.
0: Это точно.
1: Солнечно.
0: Слушай, а в Ростове-на-Дону вообще много пробок?
1: Достаточно.
0: Достаточно, понял тебя. Приходится, да, испытать не самые приятные эмоции. Но ничего, сейчас мы их разбавим возможностью выиграть подарок. Надеюсь, ты справишься. Игра классическая, привычная. И я прошу назвать тебе какой-нибудь предмет.
1: Мяч.
0: Мяч, отлично. Футбольный, баскетбольный какой?
1: Футбольный.
0: Футбольный. Расскажи, пожалуйста, ты смотришь сейчас чемпионат мира?
1: Скорее, чем да.
0: Ну, я понял. Ну, так, посматриваешь, да?
1: Ну, результаты по утрам.
0: Да, я понял. Болеешь за кого-нибудь, скажи, пожалуйста?
1: Ну, я болел за Испанию. Ну, Лара, сейчас буду болеть за Аргентину.
0: Так Испания же с Аргентиной играет вроде, нет?
1: Ну, вот как-то поменялось у меня решение.
0: Ничего себе. Аргентина слишком хорошо идет?
1: Ну, наверное, да.
0: Понял тебя. Ну ладно, посмотрим, кто выиграет. Давай посмотрим, сейчас еще выиграешь ли ты. Ты назвал футбольный мяч. Прошу прощения. Сейчас ты за 30 секунд назовешь мне, ну давай, 8 пунктов, как ты себя на предстоящих выходных сможешь с помощью этого мяча развлечь. Неважно, сколько варианты адекватны, главное, чтобы они не повторялись, ну и главное, чтобы мы во время уложились. Ты справишься?
1: Ну, постараемся.
0: Ну, а мы будем в тебя верить и будем за тебя болеть. Поехали.
1: Так, будем играть футбол мячом. Будем
0: да.
1: Играть водное поло мячом.
0: Футбольным. Ну, давай.
1: Футбольным.
0: Так.
1: Почему бы и нет.
0: Да, например.
1: Будем играть в вышибалу футбольным мячом.
0: Да, да. Как раз.
1: Будем играть в горячую картошку мячом.
0: Тоже подходит.
1: Пионербол можно футбольным.
0: Конечно, конечно. Просто почеканить. Ради удовольствия. Так, еще.
1: Да, можно подстеканить, можно просто им...
0: А ну-ка.
1: Седобное, неседобное поиграть.
0: Да, например, кстати. Ну давай последнее. Так прям все игры вспомнил. А ну ты будешь ерунду какую-то называть, а ты... Отлично, отлично. Ну, хватит...
1: Просто поиграть на мяч.
0: Да, например. Слушай, по-моему, ты молодец. По-моему, ты знаешь, как развлечь себя, как развлечь других, а значит, ты уже победитель. Поздравляю. Давай, Вань, передавай приветы.
1: Так, передаю привет своей супруге.
0: Uh-huh.
1: И передаю привет радиостанции DFM Ростов-на-Дону. У них сегодня день рождения.
0: О, мы поздравляем! Тоже поздравляем. Слушай, а вы с ним дружите?
1: Конечно.
0: Правильный мы. И мы тоже. Ладно, оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Ребят, тоже хотите побороться за приз здесь вместе с нами? Да участвуйте, вам рано или поздно повезет. Далее встречайте вечернее шоу. Юль Погодин, Попова, передавайте им привет. Я же на этом моменте желаю всем классных выходных. Прощаюсь до завтра. Будем вместе завтра подводить итоги в DFM ТОП-30.
2: Реклама.

0: Петри, звони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22-97-14 и 22-96-42.
3: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
2: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
4: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
5: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
4: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь!
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
2: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
7: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
8: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
2: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
9: А для китайских авто найдете?
2: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
10: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
12: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагор, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже стучу по арбузу, когда его покупаю, и тоже предпочитаю без косточек, но ем с косточками. Мы такие разные, раз много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 17 июля 2026 года, пятница. Сегодня, между прочим, день рождения нашего генерального директора Любовь Малеревской. Поаплодируем.
2: Поздравляем.
1: Красавица невероятная и умница, между прочим, тоже. Так, а день зеленых глаз, день дарения подарков, день основания авиации ВМФ РФ, день этнографа, также всемирный день эмоджи сегодня, день рождения Диснейленда. Ну, в общем, мне кажется, все мы мечтали отправиться в Диснейленд, но большинство так там и не побывало. Так, еще Андрей Налива. Вот что-то это означает. Налив озимых. Ну, наверное, это важно для кого-то. Так, еще сегодня день странных запахов. Странных запахов. Поэтому мы решили спросить у вас следующее. Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что? Ну, у меня несколько вариантов. Вот первый вариант — это я люблю запах зажженной спички. Вот когда вот спичку зажег, вот, и она уже прогорела, вот этот запах мне очень-очень импонирует.
2: Даже скорее потушенный, наверное.
1: Да, еще спичка, я люблю запах, когда укладывают асфальт. Да, мне он очень нравится, я не знаю почему. Вот. И еще очень люблю запах пятиэтажки. Вот, это когда заходишь в пятиэтажку, там пахнет одновременно, значит, кошками, жареной картохой и подвалом. Вот эта вот смесь, она меня как будто сразу в 90-е отправляет, когда мы сидели у подвала на этих батареях, вот, и это было наше такое тусовочное место. Просто других не было. Вот, Дмитрий.
2: Мне нравится запах погреба. Ты знаешь, вот это какая-то смесь
1: сырости.
2: Сырости, холода и вот этого вот
1: прелых
2: овощей или фруктов. Вот
1: да, кстати, классный запах тоже. Вот он необычный, странный, но классный. Купил бы себе духи с запахом погреба?
2: Я не уверен, что я хотел бы пахнуть этим ароматом, но вот чувствовать его вот для меня прям не то чтобы услада, но наслаждение определенное есть.
1: Ну что, друзья, обязательно пишите, какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что, и мы с удовольствием зачитаем какие-нибудь интересные варианты. Координаты.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте, прямой номер для сообщений в любом удобном для вас мессенджере 965-115-5115.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нам выдали астрологи сегодня по поводу конкретно этого лунного дня. Это четвертый лунный день, с утреца он, в общем, стартанул, и прям красненьким отмечено неблагоприятный день. Имейте в виду. Значит, вообще вот этот период как-то очень много ограничений. Суета сейчас главный враг. Как гласит народная мудрость, тише едешь, дальше будешь. Что нельзя делать четвертый лунный день? Рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сейчас слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту. Игнорировать знаки тела. Впутываться в клубок интриг, споров и сплетен. Размотать его потом будет крайне сложно. Взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас каждый должен идти самостоятельно. Совершать траты под влиянием эмоций. Купленное в порыве страсти быстро разочарует. Ну, зато момент же будет этот, когда вот страсть... Может быть,
2: да
1: ей
2: я
1: все-таки
2: себе позволил вот это вот
1: отдаться. Так, что можно и нужно делать в четвертый лунный день? Анализировать пройденный путь, проявлять дипломатию и мягкость. Вода точит камень не силой, а постоянством. Укреплять свой внутренний стержень через медитацию, чтение мудрых книг. Наводить порядок в мелочах. Вот хорошо разбирать старые вещи, бумаги, структурировать свои мысли. Может быть, телефон, наконец, почистить, да? Лишние фотографии удалить, там, какие-то уже отжившие контакты удалить тоже. Взвешивать каждое слово необходимо в этот период. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способной менять реальность. И важно в четвертый лунный день наполнять дом ароматом выпечки и уюта. Этот лунный день благоволит домоседам. Вот, поэтому пирожочки там, все вот это. Ну, если уж в конце концов не можете с пирожочками справиться, пельмеши себе отварите, хорошо. Так, ну что, о том, что нас ожидает завтра, это будет пятый лунный день, мы расскажем в следующем часе.
0: Погода! On DFM.

0: Давайте, Дмитрий, напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
1: Друзья, какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Я люблю вытаскивать свой старый мобильник-раскладушку и нюхать его. У меня это ассоциация с детством, со всем самым ярким и лучшим. Жженых спичек и краска вне конкуренции. А скошенная трава – это вообще классика. Кстати, даже бывает часто в парфюмерных композициях. Из кулинарных странных запахов вот лучше всего запах жареного лука.
1: О,
0: просто
1: кстати,
0: обожаю,
1: да,
0: как пахнет жареный лук. Мало кто любит, пишет нам Елена, но вот я лично просто обожаю. И обычно меня критикуют за это мои родственники, что вот, фу, у тебя с жареным луком так воняет. А мне нравится. Знаете, я люблю запах побелки и мокрого бетона. Петрикор. Петрикор – это запах после дождя. Так, и еще запах мокрых прелых листьев. Вот когда в октябре все начинает гнить, вот этот запах вызывает у меня просто невероятный восторг. Я люблю запах новых капроновых колготок или чулочек. Вот сразу из упаковки вытаскиваешь, нюхаешь, просто блаженство какое-то.
1: Василий пишет, что у него запах угля напоминает ему детство, запах паровоза и вокзала. Анечка обожает запах метро, кстати, там действительно какой-то специфический.
0: Приятный
1: такой, да, запах. Марина пишет, что это побелка на русской печи именно, там, видимо, какая-то особенная. И запах сварки, это Роберт его отмечает.
0: Запах деревянных шпал на железной дороге напоминает мне лето у бабушки, потому что она жила возле ЖД. Запах резины, колес, баскетбольных мячей, запах бензина, запах подвалов и метро, запах спичек. Значит, когда слышу от подруг, у меня кондиционер слишком мылом воняет, мне как раз он нравится. Всегда спрашиваю все явки и пароли. И для постельного белья даже купила парфюм с запахом мыла. Обожаю, когда пахнет мылом, потому что это запах чистоты. Подушечки лапок моего песика. Они пахнут печеньками из топленого молока. Интересненько.
1: У вас домашний какой-то песик.
0: Ну, естественно, не на улице. А ты что хочешь?
1: Не, написали, вот запах мокрой собаки после ливня. Прям бывают и такие любители.
0: Такой специфик. Запах сухих белых грибов. Вот, кстати, а как они пахнут, сухие белые грибы? Ну, они отличаются от обычного. Вот свежий гриб, он всегда отличается от запаха сухого, да. Это так и есть. Весенний ветер после долгой зимы. Страницы старой книги.

0: давайте мы продолжим обсуждать эту тему. И в ближайшее время, кстати, поиграем.
1: А у нас ветер, чувствуете? Запах нашей игры методом тыка уже здесь. Звоните 8-495-956-101-2.
2: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Трофименко Константин Александрович. Салон «Кухонь Римми». Мебель, созданная по европейским стандартам, это качественно, престижно и дорого. Дорого? Так было раньше. Теперь качественно, престижно и по доступным ценам. В салоне «Кухонь Римми» обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. «Римми» для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. «Римми» – лучшее в вашем доме.
2: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredpriniматель.рф и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredpriniматель.рф.
5: Общепит «Гипер» – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
6: Общепит «Гипер» – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
5: Общепит «Гипер» – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
6: Смоленск, 25 сентября, 49.
5: Каждая кухня выбирает «Общепит «Гипер».
7: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
8: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике. Смоленская керамика.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40 60 02.
9: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely The Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
10: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит!
11: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
12: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ.
2: Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Это мы так и проверять интуицию нашего слушателя и кто здесь.
1: Вместе с нами Екатерина, которая специально в городе Владимир нашла пробку, чтобы постоять в ней и проверить свою интуицию в нашей игре методом тыка.
0: Екатерина.
2: Да, здравствуйте.
0: Мы рады вас приветствовать. И, конечно же, в этот пятничный вечерочек предлагаем не думать вообще. Вы готовы?
2: Да.
0: Нужно подключить исключительно интуицию и доверять ей. Поехали. Правда, что у птицы киви нет хвоста, нет крыльев?
2: Нет.
0: Правда, что территориально Зеландия делится на новую и старую?
2: Нет.
0: Правда, что мера длины вершок равна длине большого пальца?
2: Да.
0: Правда, что тунец всегда плавает с открытым ртом?
2: Да.
0: Правда, что образование пузырьков в шампанском называется перляж?
2: Нет.
0: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект. И напоминаем, что три нужно, как минимум три ответа правильных дать, чтобы получить наш подарок. Поэтому мы дадим вам возможность один ответ исправить.
2: Ну, птицы киви давайте. Первый, который.
1: Ну, давайте.
0: Киви? Да? Ну, хорошо. Давайте, конечно.
1: Попробуем.
0: Да, пожалуйста.
1: Попробуем.
0: Да. На старт, как говорится, внимание, марш для нашего искусственного интеллекта.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
0: Ну, получилось 3.
1: Екатерина,
0: да,
1: молодец.
0: Получилось. Все, давайте правильные ответы озвучим. Правда, что у птицы киви нет ни хвоста, ни крыльев, да? Правда, что территориально Зеландия делится на старую и новую, нет? Правда, что мера длины вершок равна длине большого пальца, нет? Правда, что тунец всегда плавает с открытым ртом, да? И правда, что образование пузырьков в шампанском называется перляж, да? Мне, правда, кажется, что все-таки Екатерина, правда, на первый ответ, вопрос правильно ответила. Как раз первые два у нее были правильные ответы, а потом пошли ошибки. Но вы, Дмитрий, видимо, решили все-таки как-то помочь Екатерине забрать нашу кружку. И тут уже, видимо, не важно, как вы ответили. Поэтому аплодисменты.
1: Мы отмотаем пленку назад, все еще раз прослушаем.
0: Спорнем. На что спорим?
1: На что спорим?
0: Я прям поспорить с тобой могу.
1: Да ладно, готова?
0: Я следила внимательно, еще думала, как Екатерина круто идет. Екатерина, вы помните, что вы сказали на это «да»?
1: На первый вопрос вы помните?
2: Мне кажется, нет. Я сказала, что нет. Я не поверила. Ну, я подумала, что все-таки у нее есть и крылья, и ноги.
0: Да? Ну ладно, тогда значит действительно 3.
1: Екатерина, заслуженная победа. Заслуженная в любом случае.
2: Спасибо.
1: У вас теперь есть наша фирменная кружка.
0: А я думала, это подруга твоя. Думаю, мало ли.
1: Я ее так тащу, вытягиваю.
0: Тащишь, вытягиваешь.
1: Каждый, кто слушает радио DFM, наш друг, наша подруга.
0: Это правда. Да, и тем более в пятницу нельзя человека оставить без кружки. Так, кстати, 10 секунд еще есть на привет и поздравления.
2: Ну, привет всему городу Владимиру, всем, кто сейчас едет в Суздаль на концерт Мацуева, всем привет.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ашанимся? Это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий «Камамбер» «Ашан Красная Птица» 125 грамм по покупательной цене. Всего за 189.99 до 22 июля. Все начинается с «Ашан».
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Мам, а почему трава зеленая?
13: Откуда берется гром?
14: Ну?
13: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
15: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
16: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
17: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
18: АО Альфа-банк 6+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Напоминаем, у нас сегодня пахучая такая тема.
1: Ароматная. Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что? Обсуждаем именно это.
0: Запах больницы, запах сухих опавших листьев осенью, запах во время глажки постельного белья. Запах хозяйственного мыла, старого такого, знаете, как раньше было, коричневый такой брусок. Запах свежего асфальта, деревянных шпал, мокрой вечерней земли. Запах тайского дуриана. Вот, все говорят, что он страшно воняет, а мне прям нравится, нет слов. Поточный карандаш пахнет, как трубочки шоколадные, как в детстве. Ты помнишь, как пахнет поточный карандаш?
1: Ну, я представляю, как пахнут сладкие трубочки, но мне кажется, там вообще...
0: Ничего общего.
1: Абсолютно, да, разные запахи.
0: Я забыла, как пахнет карандаш, честно говоря, давно не точила. Так, моего кота, аромат леса хвои, запах, когда выливаешь раскаленное масло. Так, еще у нас в городе есть маслоэкстракционный завод. Так вот, я одна из тех немногих, кому безумно нравится этот запах. Что-то вроде запаха семечкового жмыха, по ощущениям. Запах новых шин и хозяйственное мыло, кстати, опять встречается. Вот некоторые тут пишут об этом. Дальше. Запах кожаных перчаток. Очень-очень нравится. Прям готова сидеть и нюхать. Запах брызг волн на морях. Ну, знаете, это как раз всем нравится. Тут вот не это самое. Я люблю нюхать поганки. Они так ярко пахнут всегда. Такой приятный запах. Есть, конечно, их нельзя. Вот понюхать почему бы и нет. Что еще?
1: Константин пишет, это из неожиданного. Запах рыбного магазина. Прям вот ему очень нравится. Еще нравится запах работающего принтера. Это запах теплых чернил на бумаге. Прям обожаю. Распечатываю документы, втягиваю этот аромат. Нравится бензин на заправке. Я бы к этому добавил редкий запах полностью заправленного бака.
0: Вот, кстати, очень самое необычное сообщение, которое сегодня пришло, звучит так. Запах и вкус газеты. В детстве ела сканворды папы. Когда смотрел там, где их оставил, не находил, то искал меня, прячущих где-то с газетой во рту. По идее, до сих пор нравится. Честно говоря, прям тащусь.
1: Грыз гранит науки, как говорится.
0: Необычная история, это точно. Запах подходящих электрички. То есть запах уходящей электрички, видимо, не нравится. А вот подходящий, да. Очень люблю запах вокзала. Один раз даже пришла туда с подружкой, просто сидели и нюхали вот этот запах растопки зимой. Но это когда, видимо, еще поезда с растопкой были. Вот такой приятный, специфический запах. А сейчас же все на электронике, поэтому, мне кажется, они так уже и не пахнут. Запах хлорки. Вы знаете, обожаю этот запах. Меня никто не понимает, но я обожаю, когда дома пахнет хлоркой. Для меня это запах тоже чистоты. Уксус. Мне всегда нравился этот запах. В детстве однажды хотела понюхать, а тогда такие были плотные крышки, которые не откручивались. Надо было снимать с горлышка. Я зубами потянула, уксус плесканул, он обжег мне весь язык. Я несколько дней родителей не открывала рот, чтобы они не заметили. Но все равно люблю этот запах всю свою жизнь. Специфически ничего не скажешь. Ну что, друзья, мы собираем самые странные запахи, которые вам нравятся. Обязательно пишите.
1: В группе Радио ДФМ ВКонтакте номер для сообщений 965-115-5115.
0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Пробовали лазерную эпиляцию, но не получили желаемый результат? Вероятно, вы еще не пробовали инновационную эпиляцию в Галатее. Новый аппарат с трехимпульсной подачей энергии и особой системой охлаждения для полного комфорта процедуры. Три вида эпиляции для идеальной гладкости вашей кожи. Галатея. Тенишева 10 и Николаева 6. Телефон 646-300. Галатея. Превосходим ваши ожидания. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
3: Город Смоленск, ООО «Спецстрой», ОГРН, 115-67-33-01-14-45.
4: Общепит Кипер.
5: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
6: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
5: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
6: Смоленск. 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер и по телефону 252-252.
5: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
1: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
5: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72, плюс 7 495 067 22 80.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского, 2А, 26-86-68.
8: «Печь-инфа» – это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь-инфа» – греем не слухи, а факты.
9: 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
11: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: News на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Темный виноград и черника для сердца, брокколи с лейцином для мышц, а зеленый чай и яблоки для зубов. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. 5. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые выяснили, что темный виноград и черника полезны для сердца и сосудов. Эти ягоды богаты полифенолами и антоцианами, которые улучшают работу внутренней оболочки сосудов и нормализуют кровообращение. Особенно заметный эффект у людей с повышенным холестерином и давлением. Конечно, ягоды не заменят лекарства, но станут отличным дополнением к здоровому рациону. Китайские ученые обнаружили, что брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином помогает замедлить возрастную потерю мышц. Эксперимент на мышах показал, это комбинация сохраняет мышечную массу, улучшает силу и выносливость. Она не только снижает признаки атрофии, но и активирует гены восстановления мышц. Ученые выяснили, что некоторые продукты помогают защитить зубы и десны. В их числе зеленый чай, клюква, яблоки, чеснок, йогурты, орехи и рыба. Зеленый чай подавляет бактерии, клюква мешает образовываться налету, а яблоки стимулируют слюну, которая очищает зубы. Но даже самые полезные продукты не отменяют регулярную чистку и визиты к стоматологу. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Продолжаем. Ну, в общем, не КВН, но что-то продолжаем однозначно. Например, обсуждение нашей темы.
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Давайте поаплодируем Дмитрию Попову, который, понимаете, должен как-то получить удовольствие от сегодняшнего дня, потому что завтра день у него будет груз.
1: Ах, вот вы к чему клоните. Ну, отчего же? Не факт. Даже тут футбольные выходные, напомню вам. Завтра состоится матч за суперкубок между командами «Спартак» Москва и...
0: «Зенит» Санкт-Петербург.
1: Не хотел произносить, но хорошо, что вы помогли.
0: Да, да. И на самом деле, конечно, здесь нам легко было с Поповым определиться, кто за кого болеет. Тут
1: без вариантов, конечно.
0: Слишком легко, да. Вот с воскресенья мы, конечно, немножко помучились. Поэтому я все-таки взяла Аргентину, а Дмитрий взял Испанию. Или хочешь, бери Аргентину.
1: Да ну все, уже решили, что за одной
0: мне
1: Испания.
0: Все равно.
1: Будет так.
0: Это в случае с «Зенитом» мне не все равно. А вот здесь...
1: В этом случае, конечно, мне тоже.
0: Да, а вот там вот как раз можешь брать все, что хочешь.
1: Ну ладно, все.
0: Все, уже определились.
1: Уже, да, договорились, забились. Напомню, что в воскресенье состоится финал уже, наконец-то, чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией. Начало в 22:00.
0: Ну, а пока еще по теме нашей. Какая тема у нас?
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Нравится запах новых вещей. Мяч, обувь, игрушка, запах от горящих листьев осенью. Ой, да, такой классный запах. Запах пруда, проезжая мимо на машине. Запах своего малыша, грудничка, тоже вот такое сообщение есть. Запах солидола, жженого кирпича, новые обуви, хозяйственного мыла с запахом резины, если такое. Кожаные куртки, мокрого асфальта, пилорама, опилки, коровник, ферма, запах леса, новой машины, травы с рассадой. Не выношу запах бензина и газа. Ну, здесь вам повезло в последнее время. Так, некоторые понюхать не успевают. А мне нравится запах, когда в подъезде помыли пол. Только не новые подъезды с кафелем, а вот где бетон. Еще нравится запах дегтярного мыла. Фу, я его просто ненавижу. Вот если я ненавижу какой-то запах, то это запах дегтярного мыла, честно. Потому что это отвратительно. Особенно, так, запах мужа. Вот такое сообщение у нас.
1: Странно вообще-то.
0: Ну, почему странно?
1: Ну, обычно, знаешь, говорят, что на подсознательном уровне ты выбираешь себе пару именно человека по запаху.
0: Нет, а тут
1: в том
0: как
1: числе.
0: Раз человек говорит, нравится запах мужа.
1: Так, я думаю...
0: Ты что? Мы выясняем. Все логично. Все логично. Нравится. Мы же не про не нравится сегодня не говорим, Дмитрий. Вы чего?
1: Просто мы такие запахи упоминаем, которые, ну, действительно специфические. Вот возьми этот
0: запах. Ну, знаешь,
1: запах,
0: мне запах ее мужа тоже не нравится, понимаешь? Ты такой странный. Я его знать не знаю. Конечно, он мне не нравится. Специфический запах. Она его знает, она вот как раз и любит этот запах. А я вот, честно говоря, никогда не восторгалась запахами чужих мужиков. Итак, что у нас еще? Нравится запах новой машины. Каждый раз пахнет по-разному. Так, и еще запах звездочки. Ой. Точно, такой запах специфичный. Запах жареной картошки с луком. Это вкусно. Mm-hmm. Запах свежих купюр. Ой, ну кто сейчас нюхает уже купюры? Вот, кстати, это неправильно, я вам уже много раз говорила. Обязательно снимайте себе наличку. Обязательно снимайте, это важно. Потому что энергия денег, она вот на карточке не циркулирует. Она циркулирует в материальном носителе. А материальный носитель — это денежка. И чем больше вы, знаете, так трогаете, перебираете эти
1: нюхайте,
0: купюрки,
1: может быть, даже
0: нюхаете, да, тем вы, скажем так, притягиваете к себе денежную энергию. Поэтому это важно. Вот, может быть, у вас нет денег, так вы сейчас исполните это и появится. Так, что еще есть?
1: Так, из такого необычного запах книги, но не новых страниц, а именно старый библиотечный запах. Запах старого холодильника, который только что разморозили, и запах новых шин в автомагазине.
0: Вот, кстати, автомобилисты тут подошли. Запах выхлопных газов с грузовых машин и запах пороха от сгоревшей петарды. Да. Петарды. Вот, я даже не знаю, как это пахнет, честно. Я вообще не трачусь на это, друзья. Я считаю, что вот Новый год, например, все покупают себе там петарды, фейерверки, а я особенный кайф ловлю от того, что я смотрю, как другие жгут деньги, а я любуюсь бесплатно.
1: Как раз запах денег вот этих
0: да, потраченных. И вот в этот момент я прям чувствую какое-то особенное удовольствие. Я думаю, вот, интересно, сколько там денег потрачено было, а мне бесплатно, да. А то, что поджигать самостоятельно, я, например, вообще никогда не поджигала, даже свое было бы. Ну, то есть страшно мне, например, просто. Ну, это небезопасно, у меня руки из попы растут. Вот, поэтому не понимаю вот трат в данном случае. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, и в ближайшее время... У нас будет луноход, мы вам расскажем, как завтрашний день правильно прожить.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадио. Вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Камон, друзья, прямо сейчас привет вам от астрологов. Что они говорят нам по поводу завтрашнего дня? Все-таки суббота. Вот день, как говорится, счастливый уже сам по себе. Тем более летняя суббота. Обещают, что будет теплый. Но вот у астрологов по этому поводу, как всегда, свое мнение. Поэтому мы сейчас его и озвучим. Пятый лунный день у нас стартует в 9:37 утра. И это означает следующее. Главным символом пятых лунных суток является единорог. Что это означает? День будет удачен для людей решительных и смелых. Не начинайте ничего нового. Лучше покончите со старыми делами. Займитесь планированием дальнейшего будущего. А где же здесь тогда решительность и смелость? Не, главное, ничего нового нельзя. Но при этом будь решительным и смелым.
2: Можно быть смелым, завершить старое.
1: Ну, может быть. Если вы человек легкомысленный, то для вас пройдет тяжело. Все, Попов. У нас суббота будет так себе. Необдуманные решения оборачиваются против человека. Поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным людям день принесет удачу. Также сегодня, завтра можно не бояться быть открытым и искренним. Все ваши чувства будут поняты окружающими. Захотелось поплакать, не стесняйтесь, дайте волю слезам. Если вы увидели себя плачущим во сне, это знак того, что все хорошо. Видите, все наоборот, да? Но это, опять же, сон. Если вы завтра после утречка будете все еще спать, вот, то тогда, может быть, что-нибудь увидите. А так это следующая ночь. Ну, там, в общем, не это, а вообще субботно-воскресенье, да. По поводу любви. Отстаивать свои принципы – это хорошо, но не будьте вспыльчивыми и агрессивными по отношению к близким людям. День лучше провести в благоприятной обстановке. По поводу работы. Начинать новых дел в бизнесе не следует. Переговоры не будут удаваться. Финансовые вопросы и операции с недвижимостью лучше отложить. С начальством пререкания не вступайте. Слава богу, если завтра у вас выходной.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
3: Pago.
0: DFM.

0: разговор. Ну и, конечно же, друзья, мы сегодня обсуждаем тему.
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Запах подвала. Кстати, популярный сегодня ответ. Ну, вот запах картошки в земле. Вы какую ее понюхали в земле? Ну, в смысле, наверное, просто вытащили. И так вот, как она пахнет. И вообще, земляная сырость, свежая печать, все это мое. Запах непередаваемый, когда выходишь из самолета в любой стране. Влажность, море, ветер, просто чистый кайф. Запах морозного белья, занесенного с улицы. Увы, остался далеко-далеко. В настоящем зиме уже не такие морозные.
2: Ну, не знаю. В этом году у нас как...
0: А, или она снежная была.
1: Снежная.
0: Да. Запах мокрого шифера, если кто помнит такой материал, асфальта после мелкого дождя и запах свежей штукатурки. Запах свежепокрашенного подоконника. Новый резиновый мяч, теплые спящие собаки, тополиных почек, морских водорослей, дым каменного угля в морозном воздухе, нового нестированного ситца. Запах потертой кожанки. Вот такое тоже. Вы знаете, а я люблю запах чеснока и соленой селедки. Вот это все прямо прекрасно. Так, еще. Люблю, как пахнет водоэмульсионка. Согревающие мази мятные. Китайский запах от шлепок. Бульон из курицы как пахнет. Обожаю, могу нюхать все время. Запах извести, особенно если обдать кипятком стенку, покрашенную известью и глиной. Если тоже обдать кипятком, и очень-очень приятно пахнет. Также я люблю запах клопов, которые в малине живут.
1: А, у них там такой есть, да, специфический.
0: Ой, какой-то он такой.
1: Причем главное... вот ни с чем не перепутаешь.
0: Да,
1: его.
0: И потом самое главное, что он же во рту у тебя проявляется.
1: Да, вдруг.
0: Ну ты же понятно же, что он так чаще всего и происходит. Понимаешь? Запах нового ноутбука или телефона из коробки, запах опилок.
1: Запах воздуха, вырывающегося из прохудившегося зеленого шарика.
0: Ого.
1: Вот так вот неожиданно.
0: Это прямо что-то от пятачка. Запах, который проявляется при клажке белья, типа ткани нагретой, раскаленного утюга и так далее. Запах замазки – это самый божественный запах детства. Замазка – это белая вот эта штука, которой мы полились, что сделали ошибку. Я никогда такой ерундой не занималась, если честно. Хотя у меня была замазка, но я всегда аккуратненько лезвием, потому что мне надо было, чтобы было прям идеально. А замазка – это уже все, это палево. Ты действительно там ошибся. Как-то это вот не моя история была. Запах сероводорода. Яйцо сильно вкрутую, вот когда вот прям очень-очень приятно пахнет. Так, дальше. Дымок от потушенной спички, от ручки паста пахнет интересно. И запах мокрого цемента. Я люблю запах сыра с голубой плесенью. Не все любят, а я обожаю. Нового полиэтиленового новогоднего пакета из детства с мандаринами и конфетками. Так, ну запах бензина здесь очень многие вспоминают. Хорошо, что еще помнят. Так, запах канифоли при пайке. Кстати, да, потрясающий запах. Еще помните пистон?

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ЛЗ Клиник. 510303. Улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 659402. Север. Рекламное агентство.
4: Стройка идет, и бетон нужен срочно. Рапат привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
5: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
6: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков и Н», дом «Мебель Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 659402. Север. Рекламное агентство.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5. 40-60-02.
8: Мама мия, questa cucina è fantastica! Elegante, comoda, l'amo!
9: Eugenio, о чем-то кричит эта женщина?
10: Боже мой, эта кухня фантастика! Стильная, удобная, я влюблена! Это она, кухня Реми, восхищается! Там еще и скидка до 30%!
11: Салон кухни Реми, ТЦ «Мануфактура», второй этаж. Кухни с итальянской историей. Кухня Реми. Лучшее в вашем доме.
12: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
13: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Вместе с нами кто?
2: Элита из города Краснодар. Элита, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Ну и мы решили сегодня с вами поиграть. Кто-то из нас будет, собственно, составлять вам компанию. Выбирайте напарника.
2: Угу. Юля Погода, Дмитрий Попов. Кто? Элита.
3: Дмитрий.
2: О, отлично.
1: Ну давайте,
2: прекрасный
1: Дмитрий.
2: Выбор.
1: На старт, внимание, поехали.
2: Так, Элита, первое слово. Смотрите, в футболе есть, в волейболе. Спортивная что?
3: Арена.
2: Нет, люди, людей много.
3: Форма, нет, что, вот, людей много.
2: На работе говорят, мы с вами, а вот одна семья, одна.
3: Команда.
2: Да. В школе подходит к нему, чтобы посмотреть, в каком кабинете какой урок.
3: Журнал, центр,
2: нет,
3: расписание.
2: Ну, да, расписание. Расписание. И последнее. Человек, который разводит деньги, забирает их из кассы и везет их в банк.
3: Индикатор.
2: Да.
1: О, супер, молодцы.
2: Элита.
1: Отлично, еще половина времени осталось, все сложилось идеальненько, но Элите там подсказывали, я слышала, там кто-то сидел шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Все было.
3: Первое подсказывали, да, честно.
1: Ну тогда всей команде аплодируем уже.
2: Вашей поддержки, да, и команде как раз первое слово.
1: И что мы отдаем?
2: Отдаем самое дорогое, что у нас есть, одно из самых дорогих вещей, это фирменная кружка Радио DFM.
1: А вот самое дорогое, ура! Действительно, это наши 10 секунд эфирного времени на привет и поздравления.
3: Хочу передать привет всем городу Краснодару, Москве тоже, кстати, да, там всем близким друзьям, ну, короче, всем. И DFM, конечно, у меня просто с DFM только города Краснодар связано вообще очень много всего. А я тут и с бывшим мужем познакомилась.
1: О!
3: И вообще DFM родила. И, короче, да, много чего. Вот, меня уже тут на нашем DFM знают. Вот, но к вам дозвонилась первый раз вообще, и это очень круто. Прямо классно.
1: Ну, будем надеяться, и не последний.
0: Есть контакт.

Реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
10: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
11: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
13: Ну?
12: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Друзья, прямо сейчас мы, собственно, с вами обсудим некоторые интересные факты. Пожалуйста. Сильный загар повреждает кровеносные сосуды до такой степени, что на них восстановление нужно от 4 до 15 месяцев. Поэтому, друзья, обязательно СПФ-очка. Обязательно. Производители утверждают, что наклейки на фруктах съедобные. Клей также безвреден для организма. Поэтому, вот если вы видите, например, яблочко, да, с наклейкой, вы можете вполне спокойненько, ну, так вот слопать это без проблем.
2: Я попробовал, кстати, ради эксперимента. Серьезно. На яблоке. Невкусно.
1: Да. Так, дальше. Значит, хурма помогает замедлить старение клеток в организме человека. Если кислород исчезнет на 5 секунд, все здания из бетона моментально превращаются в пыль. Ну, надеюсь, нам это никогда не увидеть вообще. Не узнать, как это на самом деле происходит. Каждый год Эверест подрастает на 4 миллиметра. Вот видите, Эверест подрастает, а мы стаптываемся. Также по статистике женщины извиняются на 30% реже, чем мужчины. А я знаю даже, почему это происходит. Потому что, ой.
2: Не виноваты?
1: Ой. Да, ради... Ой, ради... Ну, извините. Да, все. Знаете, легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Так, размер мозга не влияет на интеллектуальные способности человека. Правильная осанка повышает уверенность в себе. Практика медитации хотя бы 5 минут в день способствует укреплению нервной системы и иммунитета. Ленивец плавает втрое быстрее, чем передвигается по суше и может задерживать дыхание на 40 минут. Ну, правильно, он просто лег в воду, да, и лежит. Нормально там как-нибудь вынесет куда-нибудь.
2: Неси меня, река.
1: Река, да-да. Изначально серьги были мужским аксессуаром, чтобы вы знали. Кстати, пираты монетку там держали в ухе. Вот для чего, Дмитрий?
2: Да я знаю, это как, вроде как откуп, да?
1: Это не откуп. Это если он помрет где-нибудь, его похоронят, да, на эту монетку. Uh-huh. То есть вот это вот как-то так было заведено. Ченосиликофобия, страх перед пустым бокалом. Например, ну, вы понимаете, просто перед бокалом, да. Люди с этой фобией чувствуют себя неуютно, когда их бокал пуст. Вот интересно, как они себя чувствуют, когда бокал наполовину полон или наполовину пуст? Вот как? Смех во время щекотки – это паническая реакция организма. И цветы сирени придают успокаивающий аромат, который помогает снять стресс. Поэтому если вдруг вы чувствуете себя неуютно, надо нюхать сирень. Ну, хотя бы сушеную. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня заберет подарок. А это наша фирменная суперкрутая кружка DFM.
0: It's showtime. Pago on DFM.

0: значит, нам сообщение, какое не ждали, друзья. Честно, я даже задумалась. Добрый день, дорогие ведущие. Нужно прийти к какому-то вердикту, компромиссу. В пятницу вечером транслируете вы и передача «Поле чудес» практически одновременно. Подскажите, как нам найти середину? Не слушать же и смотреть одновременно.
1: Я даже не знаю. Конкуренты мы здесь или нет?
0: Я бы, вот сектор приз на барабан. Я тоже, как и все вы, вот мне кажется, не было ни одного человека, который не расстраивался бы в тот момент, когда не играли в суперигру.
1: О, вообще.
0: Просто. Это такое предательство, честно. Я просто говорю, суперигра, ну как вообще можно отказаться? Нет, я беру подарки.
2: Я беру пылесос.
0: Я беру свой пылесос.
2: И вот эту микроволновку.
0: Вообще, просто смотришь, думаешь, ты чё? Ты чё нас подводишь? Алло! Представляешь, да? Вот так. И мне кажется, каждый из вас орал, когда вот две шкатулки, левую бери, левую, или правую, в зависимости от того, какая нога стукнет.
1: Там приз брать или не брать.
0: Нет, а вот это тоже было обидно, когда деньги. Что? Какие деньги? И я помню, смотрю, взрослые сидят на полном серьезе и говорят, да пусть деньги берет, типа сейчас ему ерунду какую-то. Какие деньги? Вы чего? Это же сектор приз, надо же посмотреть, что внутри. Ну, конечно, когда они там уже жестить начали с луком, там, со всеми остальными,
1: с ананасами там,
0: ну, честно говоря, как-то грустно было. Вот за людей обидно. Ну, то есть, ну, я вот не смогла бы так. Это, знаете, все равно, что ты говоришь человеку, к примеру, мы тебе на день рождения подарим собаку, да, и дарят игрушечную собаку, например. Ну, вот из этой категории. Или я решил подарить тебе машину. И машинка вот эта, вот, знаете, такая моделька. Ну, то есть... Ну, как-то нельзя разочаровывать людей в их ожиданиях.
1: Так что, если у вас был выбор смотреть «Поле чудес», то вы ничего не потеряли. Мы сейчас с вами поговорили об этой программе.
0: Да, так что практически как будто бы и там, да. Значит, что у нас за тема была?
1: Какой странный запах вам нравится, несмотря ни на что?
0: Запах школьного спортзала. Не могу понять, что это именно. Может, резиновые канаты или мячи. В общем, просто сумасшествие не надышаться. Терпеть не могла этот запах.
1: Там раздевалки по-особенному пахли.
0: Все воняло. Нет, особенно этого козла не могла наблюдать просто. Вообще, я не понимаю, почему я должна с детства была учиться раздвигать ноги перед козлом. Я вот правда не понимаю. Искренне. Ну, правда. То есть, и надо было еще перепрыгнуть в этом положении. Ну, вот как-то.
1: Вот как раз перепрыгнуть через него, это хороший навык.
0: Ну,
1: чтобы он раз и остался вместе,
0: перепрыгнуть...
1: а ты полетела бы дальше.
0: Да, понимаешь, это как раз вот психологически правильно они, конечно. Но почему надо обязательно... Ну, ладно, не будем об этом. То есть, можно же просто перепрыгнуть. Ты, кстати, хорошо прыгал через козла?
1: Да.
0: Да?
1: Да, конечно.
0: А
1: я вот, знаете... бегал, прыгал, замечательно. И по канату залезал быстрее всех.
0: А я, значит, я бегу, а там же еще такая фигня, и я вот на ней так встану и боюсь. Вот так вот руками обхвачу этого козла и думаю, нет, все, это не для меня.
1: Обнимашки все-таки.
0: Никак, вообще никак. Так, дальше, что еще у нас есть?
1: Запах деревни особенный, прям запах холодного металла. Отмечают запах старого фена, ну это какая-то такая прям особенность, видимо, из детства, возможно. Запах свежей прессы, запах новой кредитной карты. Вот, мы променяли запах живых денег на запах новой кредитной карты.
0: Кредитной, слово кредитное уже звучит как будто бы не хорошо, если честно. Запах на рынке в Таиланде не всем заходит. Ну да, потому что там как раз и пахнет этим дурианом.
1: Дурианом, да.
0: Запах кошачьих консервов нравится не только моей кошке, но и мне. Запах сушеной рыбы. Ой, рыбка сушеная. Хорошо так пахнет. Хорошо, конечно. Так, друзья, давайте прямо сейчас определим, кто у нас сегодня заберет подарок. Ну мы так одновременно с Дмитрием решили, что это все-таки человек, который написал запах и вкус газеты. В детстве ела сканворды папы, когда смотрел, где их оставил. Не находил, то есть сказал меня, прячущую где-то с газетой во рту. По идее, до сих пор нравится, прям тащусь.
1: Прям мы не могли не отметить это сообщение.
0: Это, знаете, сразу вспоминается фильм «Гараж». Я гарантирую вам заворот кишок. Да, у него будет заворот кишок. Знак протеста. Так, ну что, друзья, отдаем подарок.
1: Это наша фирменная кружка, поздравляем.
0: И, конечно же, друзья, желаем вам самых классных выходных. Пусть все пройдет так, как вы хотите. Пусть в понедельник будет о чем вспомнить на работке. Уже сидеть будет так полегче. Будьте жить этими воспоминаниями приятными, которые подарили вам эти дни. Всем пока!
3: Реклама.

0: Мы точно все взяли?
1: В Окаванго? Еще и место осталось.
2: Джили Окаванго – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: «Автостар».
5: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
6: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
7: Кадровый центр «Работа России» Смоленской области приглашает на бесплатное обучение желающих сделать шаг к карьере или в развитии бизнеса, а также тех, кто стремится поменять или приобрести новую профессию. Обучение бесплатное, помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 96 85. 22 96 85. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5-40-60-02.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Велоцентр рулит, рулит, Велоцентр рулит!
12: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
13: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
14: Печь инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ценам. В салоне кухни Римми обновление экспозиции. Распродажа выставочных образцов со скидкой до 60%. Римми для тех, кто ценит качество в деталях. Торговый центр «Мануфактура», второй этаж. Римми – лучшее в вашем доме.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
3: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смотрите. Ленск, Нормандии, Неман, 25.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
6: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП Радченков и Н. Дом мебели «Индустриальная 2», второй этаж. ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж. Торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
7: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
8: 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix. Это Marshmello и Put You God The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Али Фабен и Рене Миллер. Body Talk.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели стали Avalon и Roxton. Vertigo.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
1: DFM.

0: Реклама.
1: С 10 по 14 августа в Смоленске пройдет региональный этап всероссийской программы «Мама-предприниматель». У вас есть бизнес-идея и ребенок младше 18? До 3 августа зарегистрируйтесь на сайте mamapredprimatel.rf и получите возможность выиграть 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и пройти федеральный этап, где главный приз – миллион. Организатор Минэкономразвития России, оператор Национальное агентство «Мой бизнес». Подробности и условия участия на сайте mamapredprimatel.rf.
2: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Региондорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Региондорстрой». Надежность, проверенная годами.
7: 8-960-591-66-61.
8: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашина 15Б. Приезжайте. Оцените масштаб.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
11: Какое будет наше лето?
12: Жаркое? Блестящее!
11: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
13: Автошкола «Драйвер 67» представляет.
14: Своя методика, своя идея.

0: урулили.
1: Автошкола «Драйвер 67». Телефон 401234.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство. Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95. ДФМ.
6: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600-609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Темный виноград и черника для сердца, брокколи с лейцином для мышц, а зеленый чай и яблоки для зубов. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. 5. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Ученые выяснили, что темный виноград и черника полезны для сердца и сосудов. Эти ягоды богаты полифенолами и антоцианами, которые улучшают работу внутренней оболочки сосудов и нормализуют кровообращение. Особенно заметный эффект у людей с повышенным холестерином и давлением. Конечно, ягоды не заменят лекарства, но станут отличным дополнением к здоровому рациону. Китайские ученые обнаружили, что брокколи в сочетании с аминокислотой лейцином помогает замедлить возрастную потерю мышц. Эксперимент на мышах показал, это комбинация сохраняет мышечную массу, улучшает силу и выносливость. Она не только снижает признаки атрофии, но и активирует гены восстановления мышц. Ученые выяснили, что некоторые продукты помогают защитить зубы и десны. В их числе зеленый чай, клюква, яблоки, чеснок, йогурты, орехи и рыба. Зеленый чай подавляет бактерии, клюква мешает образовываться налету, а яблоки стимулируют слюну, которая очищает зубы. Но даже самые полезные продукты не отменяют регулярную чистку и визиты к стоматологу. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 24 градусов. Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9:30.

0: Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
2: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
3: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
4: Только не работа.
5: Все, не отвечаем.
4: Вот так гораздо лучше.
6: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
8: В мебельных салонах «Астерия» стильные гостиные, уютные спальни и прихожие. Теперь и в рассрочку. Не отказывайте себе в ваших желаниях. Когда хочется и точка, есть в «Астерии» рассрочка.
9: Рассрочку предоставляет сеть магазинов «Астерия», ИП «Радченков и Н», дом мебели «Индустриальная 2», второй этаж, ТЦ «Лидер», вторая «Садовая», 25А, второй этаж, торговый дом «Кутузов», улица Кутузова, 11Б, второй этаж.
10: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 30% за билеты на концерты на Афиша.ру. Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Сервис Афиша от ООО «Компания Афиша». ОГРН 110-774-603-8410. Город Москва. Общий срок проведения акции с 17 по 18 июля 2026 года включительно.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
2: Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
3: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
2: «Автостар».
0: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
4: Работодатели, этим летом у вас есть возможность не просто найти сотрудников, а изменить жизнь подростков и вырастить себе квалифицированных сотрудников. Кадровый центр «Работа России» предлагает трудоустройство несовершеннолетних. Помогите ребятам получить первый трудовой опыт. Звоните в контакт-центр 22 96 91 22 97 14. Молодежь – будущее нашей страны.

0: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26 86 68.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Какое будет наше лето?
5: Жаркое, блестящее.
4: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
9: ДФМ. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 17 до 24 градусов со знаком «плюс». Ожидается северо-восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха 57%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
2: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
3: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
4: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
2: А это вы сами сделали?
3: Мы как для своих, любимых и родных.
5: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
3: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
5: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
6: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
7: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
8: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого 3%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54.

0: Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
2: Керамические блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
5: 16+.
6: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95.
7: Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.
3: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
3: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
4: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Проектирование, производство асфальта и бетона, ремонт дорог, благоустройство территорий – все это «Регион Дорстрой». Мы работаем без посредников. От разработки проекта до финишного покрытия. Собственное производство, гарантия качества и контроль на каждом этапе. Дорожный ремонт, тротуары, парковки, благоустроенные дворы. Полный цикл строительных работ под ключ. «Регион Дорстрой». Надежность, проверенная годами.
9: 8-960-591-66-61.
10: Кадровый центр работы России Смоленской области приглашает участников специальной военной операции и членов их семей воспользоваться приоритетным правом и пройти бесплатное переобучение. Новая профессия, поддержка на каждом этапе и помощь в трудоустройстве. Все вопросы по телефону 22 97 14 и 22 96 42. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве полночь.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM.

Радио DFM. Включи тусовку.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.